0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
4: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубиков.
5: Слухай наших.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
1: level. Ленточка, телефон 214. Улучшение прибыли неразыгранно связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразыгранно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Наша музыка.
1: Сердце на куски.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Ружанском дворцовом комплексе рода Сапег обустроит гостиницу. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Белта, рассказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Принято решение по созданию небольшой гостиницы. Осталось только выполнить необходимые работы. Время отводим в пределах 2 лет, не больше, рассказал Петр Пархомчик. Гостиница разместится в реставрируемом восточном корпусе. По словам председателя облисполкома, разработана концепция, которая в некоторых моментах напомнит об устройстве гостиницы в Косовском дворце. Предусматривается, что там будет небольшое количество номеров. В восточном корпусе также сделают многофункциональный зал для проведения культурных мероприятий. Очередная награда пополнила копилку Малорицкого консервно-овощесушильного комбината. Фруктовое пюре «Улетный перекус» бренда «Топтышка» стало лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» на рынке Российской Федерации по итогам 2025 года и вошло в список 100 лучших товаров России. Церемония награждения состоялась в Молодечно в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России.
0: Новости.

0: или порчи, или переоформления сертификата при смене паспорта, необходимо лично обратиться в РИКС. И последнее. Ко Дню независимости в Бресте обновили остановку «Крепость». Она расположена прямо у мемориального комплекса. Это первая в Бресте остановка с LED-экраном, на котором теперь можно транслировать видеоролики. Мария Демчук, служба информации, радио «Брест». Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Наши песни.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Ну, согласитесь, друзья, как в любом большом спорте, после трех оглушительных побед наступает момент отчаяния. Момент принятия, может быть, момент рассуждения на вольную тему о том, как же прошли эти три невероятных выходных с пятницы по воскресенье, друзья мои. Я хочу сказать, что прошли они праздно. И, конечно же, с большим количеством эмоций, большим количеством ваших, конечно же, улыбок, которые мы успели наблюдать, будучи вместе с моей коллега Юлия Майская в городе Сморгонье. Обязательный привет всем жителям города. Невероятная энергетика, которую вы подарили нам в День независимости нашей республики, остается в сердцах и по сию секунду. Ну а всем остальным нашим радиослушателям, в том числе и, я знаю, что Гродненская область нас слушает, огромнейший привет и доброе утро, самое доброе утро, на секундочку, компании Юлии Майской и Влада Романенко. Сегодня вот 7.09 я могу зафиксировать это время, и хочется, конечно же, сказать вам всем отдельное здравствуйте. И, конечно же, пройтись по огромному количеству ваших личных историй, которые успели уже сложить какую-то картину сегодняшнего дня за прошедшие выходные дни, так что я надеюсь, что успеем с вами и поговорить, наладить, так сказать, коннект благодаря обратной связи. Плюс 375 код 33399-2011. Это наш студийный вайбер. В общем-то, пишите туда с огромным удовольствием. Все будем зачитывать на протяжении нашего эфира. Ну и, конечно, как всегда, традиционно перейдем к рубрикам. Не забываем о том, что же день грядущий нам готовит. Благодаря нашей рубрике «Что не день, то праздник», естественно, поговорим о том, повезет ли сегодня Льву в очередной раз. Может быть, Овен где-то отметится в виду своей такой рабочей и практической деятельности. Ну и, конечно же, как всегда, ленивые, но прекрасные тельцы взялись за дело именно сегодня в рубрике «Гороскоп». Собственно, обо всем по порядку. Ну а пока что присоединяйтесь, как всегда, делайте громче. Встречаем начало новой рабочей недели в самой лучшей, уютной и не сонной, надеюсь, компании. Так что, если вы готовы, будем начинать.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио Брест.

0: день, то праздник.
1: Именно поэтому, друзья, ровно в такое же время, плюс-минус по будням, мы выходим, чтобы рассказать, что же день грядущий нам готовит, друзья. Готовит он нам огромнейшее количество праздников, и будем, конечно же, потихонечку вместе с вами разбираться, по крупицам, собственно, разберем этот праздник. Поэтому отмечаем, друзья, сегодня, между прочим, смотря на своих вторых половинок, очередной всемирный день поцелуя, который отмечается во всем мире 6 июля. И сегодня действительно этот праздник напоминает, насколько важны простые проявления любви, привязанности, которые мы часто воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Оказывается, по некоторым источникам, Всемирный день поцелуя возник в конце 19 века в Великобритании, но уже в 2006 году, собственно, не так давно был утвержден Организацией Объединенных Наций и получил статус международного.
2: Ой, друзья мои, ну, международный хорошо, а всемирный еще лучше, правда? Всемирный день поцелуя. Самый приятный способ, мне кажется, правда, поздороваться, сказать, что люблю тебя, помириться в конце концов. Да, сегодня вот именно эта форма связи между людьми получила свой официальный день. Всемирный день поцелуя, друзья мои. Правильно ты сказал, в Великобритании зародился, по всему миру разошелся. Идея проста, друзья мои, потому как все гениально просто. Правда? Напомнить, что поцелуй — это не только про романтику, но и про нежность к близким людям. Ну и к тому же поцелуй — это еще и полезно. Друзья мои, они снижают стресс, тренируют мышцы лица и поднимают настроение лучше любого понедельничного кофе. А в общем-то, так что сегодня это буквально предписано календарем, поэтому, друзья мои, можно и кофе, и поцелуй ранним утром. Вот и после такого заряда бодрости и поцелуйчиков топать на работу. Посмотрите, что первая половина дня пройдет на ура точно.
1: Слушайте, ну вот положа руку на сердце, друзья мои, продолжаем тему поцелуев, прямое продолжение нашей прекрасной физиологии. И, конечно же, сегодня международный день отмечают профессионалы мира сего. Всемирный день кардиолога отмечается сегодня. И, честно говоря, это действительно является такой очень полезной, очень правильной сферой медицины, которая занимается исследованием сердечно-сосудистых патологий. И, конечно же, функционирование любого органа тесно связано с работой других жизненно необходимых систем, поэтому кардиологи имеют непосредственное отношение к смежным направлениям. В общем, молодцы во всем.
2: Если вы пишете про сердце, сочиняете про сердце, как оно болит, и так далее, в общем-то, в песне, тогда продолжайте это делать. А вообще, лучшее поздравление, значит, медикам, кардиологам, это наши с вами здоровые сердца, друзья мои. Так что сегодня уместно вспомнить про прогулки, меньше соли, как ни странно, это тоже относится к здоровому сердцу, и побольше поводов для радости. Ровным счетом, как и для поцелуев. Друзья мои, в общем, старт дня положен невероятно крутейший. 6 июля календарь показывает Всемирный день поцелуя. Вот с этого, пожалуй, начнем.
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брече непеременная облачность, местами кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10, порывы до 14, в отдельных районах до 18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное. Экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слухай наших.

0: привет, да, уважаемые люди. Это команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Юлия Майская, Влад Романенко здесь, в студии прямого эфира. И самое время для рубрики «Топ-3 самых-самых». Во Всемирный день поцелуя я решила разобраться. А кто они среди зодиакального круга? Самые страстные. Слушайте внимательно. Возможно, вы в списке, а может быть, вы живете со страстным скорпионом. Например, тогда расскажите, как вам, а? Как вам живется с таким человеком? Друзья мои, не просто так упомянула скорпиона, потому что астрологи среди самых страстных знаков зодиака ставят скорпионов именно на первое место. Этот знак какой? Конечно, безусловный лидер. Он сочетает физическую привлекательность с колоссальной эмоциональной глубиной. На втором месте знаете кто? Овны. Да, пылкие, импульсивные знаки, которые привыкли брать инициативу и добиваться желаемого результата, конечно же, на 100%, чего бы им этого не стоило. Ну и львы, вы думали, что мы вас где-то потеряем? Да нет, вы наши постояльцы рубрики «Топ-3 самых», оказывается, тоже в списке самых страстных представителей зодиакального круга. Вы проявляете страсть через щедрость, оказывается. Яркие эмоции и желание быть главным объектом восхищения. Да будет так, скажу я вам. Всемирный день поцелуев. Обнимемся, уважаемые люди.
1: Слушайте, но если другие знаки, представители знака гороскопа не попали в этот список, это не значит, что вы не страстные. Просто в этот самый момент вы были отвлечены на что-то другое. Возможно, вы просто мило лежали и посапывали себе, когда составлялся этот список. Но, в общем-то, расстраиваться нам не нужно, да и не приходится, поскольку через композицию узнаем, что же день ведущий нам готовит гороскоп. Дождитесь.

0: вот и гороскоп.
1: А если не хочется забывать, не забывайте, дорогие друзья. Сложно забыть вообще, что после воскресного дня наступает понедельник неизбежно, да? Каким он будет сегодня в вашей жизни, разбираемся прямо сейчас.
2: Итак, узнаем, что же день ведущий готовит для вас, дорогие овны. Ну, понедельник потребует от вас больше терпения, чем обычно. Желания ускорить события будут сильными, но не все вопросы решатся мгновенно. Зато именно сегодня вы сможете заложить основу для будущего успеха в работе.
1: Итак, тельцы, что у вас сегодня, знаете ли, творческое? Волна накроет вас, тельцы, с головой и несет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке глядишь и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.
2: Ох, приятненько. Ну а близнецы, что же вам готовит день? Этот понедельник окажется насыщенным переговорами, звонками и встречами. Информации будет достаточно, поэтому важно не потеряться в деталях. Ну и неожиданное предложение может открыть перед вами интересные перспективы.
1: Раки, что у вас? У вас в целом сегодня день обещает пройти интересно и позитивно. Тем не менее, в течение дня, раки, возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы.
2: А организаторские способности львов сегодня будут особенно востребованы. Люди станут чаще обращаться к вам за советом или помощью, ну а ваши идеи способны найти поддержку.
1: Девы, а вот у вас день будет сегодня действительно складываться очень-очень позитивно и без особых потрясений. Будет время отдохнуть и делами заняться в течение дня. Девы вполне могут ожидать приятные неожиданности.
2: У весов сегодня многое будет зависеть от умения договариваться. Даже сложные вопросы можно решить спокойно, если проявить дипломатичность и готовность услышать другую сторону.
1: Скорпиончики, страстные натуры вы. Вы знаете, что говорят астрологи, что вам сегодня не стоит расслабляться, да, потому как в течение дня судьба может не раз предоставить Скорпиону прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами.
2: Но стрельцам сегодня захочется двигаться вперед быстрее обычного. Возможно, идеи, связанные с новым обучением, поездками или расширением профгоризонтов.
1: Козерожки, скорее всего, едва вы устроитесь где-то сегодня поудобнее, в каком-нибудь уютном местечке и желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства, козероги, сегодня в этот понедельник заставят вас резко изменить ваши планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет вам в голову. Разбирайтесь.
2: А вот удалечков сегодня способны приятен удивить в понедельник. Неожиданные встречи, необычные идеи или случайные совпадения могут изменить ваши планы на будущее.
1: Рыбки, а вот сегодня рыб лучше, оказывается, не провоцировать, даже несмотря на их кажущую покладистость, безмятежность. Не то, что окружающим, да даже самим рыбам сегодня может показаться, что они само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданнее будет внезапный приступ раздражения. Вот так понедельник будет внесен в вашу жизнь, друзья мои. Внесите в этот понедельник и вы в коррективы, и гороскоп в том числе. Удачного, продуктивного, классного и легкого понедельника в нашей компании. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио. Радио. Радио.

0: сплю и вижу.
1: Ой, друзья мои, разные сны, конечно, бывают. Очень хочется надеяться, что вы сегодня приснили что-то очень даже приятненькое. Ну, а если нет, тогда мы готовы разбираться с вашими кошмарами. Владимир, вам привет! Мы зачитали ваш сон. Значит, Вова написал: «Доброе утро, Брест! Эгегей! Просыпаемся, залетаем в новый день!» И пишет Вова: «Сегодня спал беспокойно. Приснилось, что потерял машину, ходил по дворам, не знал, где ее припарковал, не мог найти. Не знаю, к чему это. К тому, что нужно вовремя спать, ложиться, понимаете, и форточки закрывать». Ну, Владимир, на самом деле мы-то разобрались. Угон машины во сне обычно символизирует страх потери контроля над ситуацией, крах планов или упущенные возможности. Сон может отражать вместе с тем, Владимир, вашу растерянность, проблемы в делах или ощущение, что важная ситуация действительно выходит из-под вашего контроля. Ну и тут хочется сказать: слушайте, да ну и этот контроль, эту ситуацию, может, в отпуск, а, Владимир? Там и спаться будет хорошо, и дышаться свежо. Да и вообще, машина на месте, хоть скажите.
2: Ой, вы знаете, вот в качестве, вот, наверное, такого исключения, Владимир, вы входите в когорту тех людей, которые, кстати, запоминают сны очень даже хорошо. Оказывается, в течение 5 минут после пробуждения мы забываем около 50% наших снов, а еще через 5 минут забываем практически все, что нам снилось. Ну вот, дедушка Зигмунд Фрейд, между прочим, полагал, что таким образом мозг старается быстрее стереть все из памяти, ведь сны — это наши потаенные мысли. Ну, я думаю, что вы не хотите потерять свою собственную машину, Владимир. Да и зачем нам это? Благодаря ей мы все-таки добираемся на работу вовремя. Ну и, конечно же, всякого рода план строим, в том числе поездки разные большие с нашими семьями. Так что, Владимир, держитесь за свою железную красотку, как за себя. Вот так.
1: Ну, вообще, хочется сказать, что куда ночь, туда и сон, дорогие друзья. Правильно? Правильно. Помним только самое лучшее. В общем-то, кооперируйте с семьями, выезжайте на работу, 7:53, давным-давно пора. А если вы в совместном отпуске, тогда мы что делаем правильно? Вам немного завидуем. Ну, если вы отправляетесь в путь, дорогу в отпуск, либо куда-то еще, тогда обязательно берите нашу команду с собой. Мы вам точно пригодимся и зарядим вас, в общем-то, отличным, классным настроением. RadioBrestFM.by, наш сайт. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. Здесь Майска и Романенко. Привет!
0: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Срок ожидания плановых КТ и МРТ в государственных медучреждениях не будет превышать 30 календарных дней, сообщили Белта в пресс-службе Министерства здравоохранения. С 1 июля в государственных организациях здравоохранения вводится новый подход к проведению плановой компьютерной и магнитно-резонансной томографии без контрастирования. В министерстве подчеркнули, что держат этот вопрос на постоянном контроле, добавив, что общая задача – сделать так, чтобы жители Беларуси получали помощь как можно быстрее. В экстренных ситуациях, если есть неотложные медицинские показания, обследование проводится вне очереди в первоочередном порядке. Белорусские дома в Венесуэле выстояли перед лицом глобальной катастрофы. С 2011 по 2017 годы компания «Белзарубежстрой», в том числе с участием специалистов из Брестской области, построила по всей Венесуэле более 20 тысяч объектов. За основу были взяты проекты с критерием сейсмоустойчивости. О том, что именно ставка белорусских строителей стала верной, стало понятно после недавних мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 баллов с эпицентром примерно в 160 километрах от Каракаса. В результате обрушению подверглась прибрежная инфраструктура Венесуэлы, кроме домов, построенных белорусской компанией.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брещане и гости города активно пользуются платными парковками в центре. Система доказала свою эффективность. Даже в самые пиковые часы всегда можно найти свободное место, чтобы удобно подъехать к ключевым точкам – рынок или магазины. Все средства, поступающие от оплаты, перечисляются в городской бюджет и направляются на развитие и благоустройство Бреста. Адреса платных парковочных зон – улица Пушкинская, от

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: ефірі «Майська і Романенка».
1: Начало нового музыкального часа. Всем привет, привет, привет. 8:06 показывают наши часы, друзья мои. И это будет абсолютно не странным, если с самого утра, 6 июля, друзья мои, я готова рассказать вам о главном герое сегодняшнего вечера, друзья мои. Ну что, поднимайте руки, признавайтесь, кто с самого утра, несмотря на то, что понедельник и старт рабочей недели, готовится к Купале, а? Кто в ночь 6 на 7 июля, конечно, начинается Купале, один из самых красивых народных праздников восточных славян именно в нашей стране. В Беларуси его традиции, конечно, сохранились наиболее аутентично, как мне кажется. Главные стихии ночи, все мы знаем, огонь и вода. Днем девушки плели венки, помните, из 12 трав, ну а после заката пускали их по воде. Чей венок уплывет?

0: Все, дальше вспоминайте, да? Та раньше выйдет замуж. Через костры прыгали для очищения. Ну, а если влюбленные пары, в общем-то, перепрыгивали через огонь, не разомкнув руки, была же такая традиция, она сохраняется до сих пор. Говорили, что быть им вместе всю жизнь. А еще, конечно, искали легендарный цветок. Помните папоротника? Правда, знаете, его так и не удалось никому еще, мне кажется. Ведь папоротники не растут, друзья мои. Хотя, может быть, где-то в лесу, где-то там, в заболоченной местности. Но в такую ночь, в это как-то особенно легко поверить, друзья мои, отправиться вместе с ужином ряженым, если такого нашли, на поиски, друзья мои. А если нет, тогда признавайтесь, рассказывайте, гадали ли вы на суженого ряженого девчонки на купальскую ночь, венки ли запускали. Вот в моей жизни такая зарисовка была. Интересный опыт, правда?
1: Слушайте, ну вот по поводу опыта тоже неплохо было бы узнать у вас, да, наши дорогие слушатели, но помимо прочего, да, действительно, одним из самых главных виновников этого вечера является праздник Ивана Купалы. Ну а также день, собственно, сплетения венков, как бы отдельный подпраздник над одним из самых главных древневосточных, наверное, праздников. Проще и правильнее так сказать. И действительно, как сказала Юля Майская, и находили, и действительно крутили эти венки, и все-таки в честь какого-то плодородия, женского начала. Но мне, как мужчине, все-таки со стороны, наверное, было бы проще попрыгать через костер, поскольку это всегда, знаете, завораживает, и ты испытываешь какое-то такое, знаете, чувство свободы и аутентичности с тем самым временем, когда люди все-таки до последнего пытались разгадать, откуда берется начало, откуда, в общем-то, ноги растут у этого большого, без преувеличения, праздника. Будем разбирать по ходу нашего эфира. Ну а вы, друзья, действительно тоже пишите и делитесь какими-то интересными событиями дня и вечера сегодняшнего благодаря студийному вайберу плюс 375, код 33-39-00-11.
0: Я, например, знаю, что очень многие, знаешь ли, не отмечают, где-то купали в деревнях, возле леса, не делают этого, потому что элементарно боятся, что мало ли кто-то выйдет ночью, животное, лиса какая-нибудь бешеная, простите, и распугает абсолютно всех. Но, слушайте, это очень-очень жизненно, друзья мои, бешенство, это вообще страшная болезнь такая. Кстати, именно в этот день, 6 июля, как ни странно ли, совпадение, в 1885 году впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства, друзья мои. Да, именно так. А еще в этот день, в далеком 1928 году, в Нью-Йорке состоялся первый в мире, в общем-то, полностью озвученный киносеанс. Невероятно крутейший день. А еще в этот день, друзья мои, 6 июля, в далеком 1954-м, Элвис Пресли записал свою первую пластинку. Что я хочу сказать? 6 июля день невероятно разнообразный. Выбирайте себе то, что по душе вам, акцентируйте на этом внимание, делитесь этой информацией, которую получаете от нас с другими людьми. Ну и помните, что понедельник – день легкий в нашей компании всегда.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: «Знай наших».

0: Люди о людях.
1: Ну, а если это самое притяжение существует, то так хочется, чтобы оно было таким комфортным для тебя. А вместе с тем, вы знаете ли, этого самого комфорта в твоей жизни так или иначе ищут окружающие люди. Сегодня в рубрике «Люди о людях» мы так или иначе поговорим о тех, кто действительно наблюдает за теми, кто родился уже популярным. Он не планировал таким быть, он просто родился у знаменитых родителей. И посему, значит, к нему приковано внимание. Друзья мои, ну вот такая новость: ведет себя слишком как-то обычно, обычный образ жизни. Вот такие цитаты. Люди, а что вы хотите от детей знаменитости, хотелось бы мне спросить. 17-летняя дочь Анджелины Джоли Брэда Питта оказалась в центре скандала. Дочь звездных родителей опять оказалась под прицелом комментаторов. На этот раз пользователям в сети не понравилась ее скромная жизнь и скромная одежда. Многие пользователи раскритиковали девушку за обычную действительно одежду и ничем не примечательный автомобиль. Совсем не, знаете ли, такого вау-бизнес-класса. Нашлись даже комментаторы, которые прозвали Вивьен бездомной, как показалось им жестоко, я бы сказала. Поклонники Джоли встали на защиту девушки. Они напомнили, что она самый обычный подросток и не должна соответствовать ожиданиям публики. Дети, кстати, Брэда и Анджелины, и правда, предпочитают закрытый образ жизни. Они редко появляются на красной дорожке и не любят, когда влезают в их частную жизнь. И это, мне кажется, норма. Люди, прежде чем вообще ожидать какого-то вау жизненного обстоятельства от детей звезд, надо помнить о том, что это отдельные личности от звездных родителей. И, возможно, они совсем не желают быть популярными и не желают сниматься в кино, заниматься песенной карьерой и так далее, и так далее. Вот это беда, мне кажется, социальных сетей. Понимаешь, когда не спрашивая тебя, твой гардероб разбирают по косточкам, ровным счетом, как и твое образование, как и твой внешний вид.
2: Но, кстати, с этим сталкиваются большинство и российских звезд. Ну, перейдем от звездных детей к звездным пока еще не родителям, но как любая красивая, успешная и перспективная девушка, как Ольга Бузова, всегда найдется место планам побольше. Ну, в общем-то, Ольга недавно в своем интервью высказалась о том, что решил-то все-таки взять паузу в карьере. Она известна, конечно, своей любовью к публике и умением эмоционально отдаваться на каждом концерте и в любом проекте. Однако день, когда певица все-таки готова к паузе в карьере, все же настал. Ольга Бузова собирается взять небольшой перерыв, и все-таки это было связано с вынужденной вот травмой, которая произошла накануне. Она поделилась в соцсетях. Я полагаю, что огромнейшее количество фанатов, даже и те, кто просто следит за жизнью Ольги, поддержали ее. Ну, собственно, Оля и выступала, несмотря на поврежденную ногу, и сейчас она признается, что должна на некоторое время оставить решение карьерных вопросов. Ну, собственно, в этом ее поддерживают близкие, родные люди.
1: Поддержка в жизни каждого из нас, мне кажется, это самое главное. Если тебя на старте новой недели, в понедельник, и он, возможно, в твоей жизни будет совсем нелегким, поддерживают близкие, это означает, что все получится. Ну а мы, близкие тебе люди, Майская и Романенко, тоже поддерживаем. Удачи в этот понедельник!
0: Люди о

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10, порывы до 14, в отдельных районах 18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

0: Итак, друзья мои, мы продолжаем. 8.40. Всем привет. Вы здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. И кто-то сейчас скажет, что-что, вы про позитив. Подождите, Юля, понедельник, я не выспался. Три длинных дня выходных. Друзья мои, рассказывайте, как они прошли в вашем случае. Возможно, вы подустали, да. И начинать, знаете ли, после длинных выходных дней понедельник, рабочий, активно, вам может быть сложно, друзья мои. Но мы здесь, два родинных кофеина Майской Романенко, поможем вам внедриться в этот понедельник незаметно, прийти в новый день как свой, понимаешь, как будто и не уходил из понедельника на выходные. Друзья мои, народная перекличка 33-код 3990011. Пишите нам, рассказывайте, как прошли ваши длинные выходные. Уезжали вы, возможно, из Бреста, может быть, Брестская область, кому-то в гости, а может быть, поехали кататься по Беларуси, три дня позволили. Лично мы уезжали куда? Команда «Радио Брест» посетила город Сморгонь. Если Сморгонь сейчас слушает нас, потому что я знаю, что ребята обещали слушать. Мы с тобой говорили, утреннее шоу «Самое доброе утро» с 7 до 11 утра. Слушайте. 100%. И нам говорили ребята, сморгонцы, о том, что мы будем слушать. Была невероятная встреча, крутейшая дискотека. И я в очередной раз убеждаюсь, что в Беларуси живут крутейшие, красивые, классные люди.
1: О, это действительно так, друзья мои. Поэтому, если вы услышали первые позывные «Город Сморгонь» и наших прекрасных радиослушателей, и тех людей, которые приходили и наблюдали за этим невероятным шоу, по-другому я сказать не могу. А что ж сюда включает, друзья? Это концерт, конечно же, невероятного рода салют и наше, значит, музыкальное представление, называйте как хотите, это дискотека, это музыка, это, конечно же, в паре с прекрасной ведущей Юлей Майской и нашим музыкальным редактором Андреем Пятиным, диджеем First Line, все-таки показали, что такое настоящий отдых. Вот, кстати, по поводу отдыха хочу сказать, что многие люди подвержены стрессу, и среди вот этих вот стрессовых ситуаций находятся они, важные павлины. Ну, птицы и люди. Ну, в данном случае о людях хотелось бы поговорить. Оказывается, ученые нашли связь между нарциссизмом и стрессом. Оказывается, быть нарциссом, друзья, не так уж и плохо. Ученые выяснили, что они легче всего переносят стресс и обладают низким уровнем тревожности. А вот такие вот у нас интересные факты. Оказывается, все-таки исследователи, значит, называют это защитной реакцией организма на внешние раздражители, чтобы избежать физического истощения.
0: Ну, в общем-то, ты знаешь, нарциссом быть неплохо, хуже быть павлином, когда ты идешь, хвост распушил, и тебе все нипочем. Друзья мои, заходите в этот понедельник аккуратно, не зацепив никого, друзья мои, своим самолюбованием, потому что, заходя таким образом в коллектив, знаете ли, кто-то пришел помятый после трех дней выходных, а кто-то пришел павлином такой в белой выглаженной рубахе. Друзья мои, пусть вам будет комфортно с нами, в своих рабочих коллективах, со своими любимыми, родными. Будьте, знаете ли, счастливы в лето 2026 года, и пусть в этот понедельник все получится.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Проверь меня, если сможешь».
1: Итак, Романенко, начинаем проверять друг друга. Расскажи мне, пожалуйста.
2: Давай.
1: Ты на других языках говоришь?
2: Да, так. Нет, не знаю. Надо определиться.
1: Слушай, подожди, это ты четко знал, что после этого вопроса пойдет следующее. Так, тогда скажи вот эту фразу. Поэтому ты решил сразу, понимаешь.
2: Порке, порке.
1: Лямур, лямур, порке, порке.
2: Ну, не, ну если уже честно и откровенно говорить, ну, наверное, ну, только русский, ну, белорусский, да, где-то там английский. Может быть, со словарем, вот таким вот.
1: Слушай, скажи, люди, мы вас любим на белорусском.
2: На белорусском?
1: Да.
2: Так, ага, люди, ага. Правильно, мы вас кахаем.
1: Да, Романенко.
2: Все, хорошо. Ну, не, ну, слушай, на английском плюс-минус оно звучит так, people we are loving, наверное.
1: На белорусском как-то круче. Люди, ну, круче. Мы вас кахаем. Смотри, как красиво,
2: ой,
1: правда?
2: Ой, сейчас полиглоты объединились такие, думают, ай-яй-яй-яй-яй, сколько ошибок, 300 ошибок в одном предложении. Романенко, молодец. Юль, вот такой вот вопрос тебе, скажи, пожалуйста, вот какие цитаты ты чаще всего любишь произносить в обычной жизни?
1: Цитаты «тише едешь, дальше будешь», да. Это достаточно часто. Я говорю «молчание золото», это тоже 100% работает испокон веков. Ну и моя собственная цитата собственного производства «удача любит настойчивых». И об этом тоже я повторяю не только нашим радиослушателям, но и, конечно же, своему окружению, своим знакомым людям.
2: Так,
1: да.
2: Хорошо, принимается.
1: Есть такой момент.
2: Так
1: Романенко, расскажи мне, пожалуйста, как ты определяешься с отпуском? Как вот появляется вот эта идея «поедем туда», «нет, туда не поедем», «туда поедем».
2: «Поедем туда, не знаю куда», «увидим то, не знаем что». Да, собственно, так и определяется. Мы, наверное, все-таки вместе с своей женой определяемся, отталкиваясь от конкретного места. Если есть возможность съездить именно вот, например, ну, в июне, да, пожалуйста, можно в июне взять. Если мы, наверное, запланировали просто, знаешь, вот отдых формата «сижу дома на печи, ничего не делаю и пеку куличи», то это, знаешь, все-таки, наверное, от ощущения больше. Где-то от месяца, где-то просто от желания ничего не делать.
1: Я поняла. Вот. Признался в своей лени так корректно, что аж вообще завуалировано просто.
2: Хорошо, Юлька, скажи, пожалуйста, опиши свои выходные одним словом.
1: Сон.
2: О,
1: все, это то, о чем я мечтаю. А вообще все по-другому. Рассказывать не буду, потому что, знаешь ли, совсем скоро новости в начале часа. Итак. Не хватит слов описать свои выходные. А вообще, конечно же, каждый человек, мне кажется, который много работает, мечтает о качественном сне в выходной день. Романенко, мой последний вопрос тебе, и будем закругляться. Расскажи, какой факт интересный, о чем бы ты ни было, ты узнал совсем недавно?
2: Ой, я узнал, что такое, во-первых, из чего делают лосины. Я тебе могу потом похвастаться за эфиром. Оказывается, лосины в свое время, в 18 веке, делали из шкуры лосей. Представляешь? Вот поэтому они и лосины.
1: Да ты что?
2: Да.
1: Правда? А ты не носил их никогда?
2: Слава богу, нет.
1: Хороший факт. Хороший факт и тебе.
0: «Проверь меня, если сможешь». Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Первый регион. Сегодня.
1: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Брестская область в страны Юго-Восточной Азии в январе-апреле 2026 года нарастила экспорт на 14% по сравнению с таким же периодом 2025. Об этом сообщил Белта председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Юго-Восточная Азия является одним из перспективных направлений диверсификации экспортных поставок производителей Брестской области. Ключевыми внешнеторговыми партнерами являются Филиппины, Индонезия, Малайзия и Вьетнам. Обратил внимание глава области. Предприятия Брещины отгружают на экспорт продукцию из сухого молока и молочную сыворотку, рыбные консервы и пресервы, мясокостную муку. В свою очередь, страны Юго-Восточной Азии поставляют рыбу, кофе, семена овощей, шины, аккумуляторы и другие товары. Представители Китая и Брестской области постоянно обмениваются визитами делегаций. В этом году официальные деловые круги Брещины намерены поучаствовать в ряде международных выставочных мероприятий в Поднебесной. А также планируется официальный визит в одну из побратимских провинций. Первый белорусский электрический прогулочный катамаран протестировали на водах Муховца в Бресте, передает Белта. Перед спуском на воду специалисты выполнили обязательный ритуал – разбили бутылку шампанского о борт судна. Катамаран на испытание предоставил «Масман». Это первое судно в Беларуси, построенное на электрическом ходу. Максимальная скорость судна до 20 км в час. Весит оно около 4 тонн. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик стал одним из первых пассажиров. Произведен первый опытный образец. Сейчас нужно подтвердить программу опытной эксплуатации и произвести определенные доработки. В пределах 2 недель провести эту техническую работу и попробовать перевозить людей на реках Брестской области, отметил Петр Пархомчик. Как сообщалось, Брестская область планирует приобрести несколько речных судов разной вместимости для туристических прогулок. В аэропорту Брест торжественно открыли второй терминал после реконструкции. Начальник брестского филиала Белаэронавигация Александр Докучица отметил, что восстановление второго терминала позволило разделить внутренние и международные потоки. Это требование авиационной, пограничной и таможенной безопасности. Это третий завершенный проект в этом году. На реализации остаются еще два. Реконструкция периметрового

0: области родился 21 ребенок, 13 мальчиков и 8 девочек, из них одна двойня. Первые роды приняли в Брестском областном роддоме уже в 0,36. Родилась девочка весом 3,270 и ростом 52 сантиметра. В Пинске родилось 2 мальчика, в Барановичах 2 мальчика и 3 девочки, в Столине 3 детей, 2 мальчика и 1 девочка. Брестский областной концертный оркестр духовой эстрадной музыки отметил 30-летний юбилей. Совершенно новый этап в истории коллектива начался в апреле 2024 года, когда решением Брестского облисполкома при Брестском областном общественно-культурном центре был создан филиал Брестский областной концертный оркестр духовой эстрадной музыки. С обретением нового статуса оркестр расширил творческие возможности, обновились сценические костюмы и музыкальные инструменты, ряды артистов пополнили новые таланты. За 2 года сюда пришли 28 профессионалов, 9 из которых – молодые специалисты. Помимо основного состава, в структуру филиала интегрированы вокальные и инструментальные ансамбли. В зависимости от уровня и специфики мероприятия, коллектив трансформируется под любые требования. Опыт основателя оркестра Валерия Коваля и новаторство молодого дирижера Алексея Бабыны в своем тандеме позволяют оркестру сохранять академическую строгость в классике и джазе и звучать по-настоящему мощно и современно в эстрадно-роковых проектах. Экспозиция Литературно-краеведческого музея Достоевской средней школы имени Достоевского пополнилась новым раритетом. В дар музея передано антикварное издание 1876 года «Жизнь Иисуса Христа» авторства доктора богословия Фредерика Фаррера, опубликованное в русском переводе. Дарителем выступил коллекционер из Минского района. По информации хранителя фондов музея Валентина Пуцукович, двухтомное издание находится в оригинальном старинном футляре. Сохранность книги оценивается как отличная, текст хорошо читается. В парке имени Суворова в Кобрине сегодня по традиции отметят праздник Купалия. Для горожан и гостей районного центра подготовлена программа на нескольких площадках. Основные мероприятия пройдут возле бюста полководца Суворова и возле озера. Состоится детская игровая программа «Купальские затеи», в частности, мастер-класс по изготовлению традиционных кукол-мотанок. Плетение венков из разных трав заинтересует девушек, а площадка «Призовой столб» соберет мужчин. Все вместе отправятся искать папороть кветку. В конце праздника организует купальский костер. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Самое доброе утро. В эфире Майская и Романенко.
1: Это мы в эфире. Два утренних радийных кофеина. Да, друзья мои. Ой, слушай, вот не поспорит с нами никто. Мы действительно люди, которые любят утро. Невероятно влюблены, конечно, в свою работу. И начинать ранним утром вещать здесь, в студии прямого эфира, это для нас счастье. Я вот лично не представляю, как люди идут в ночную смену на работу. А ведь для кого-то, слушай, работа по ночам, это, собственно, да, абсолютно нормальная форма существования. И, может быть, даже люди где-то привыкают к этому делу. Но вместе с тем, дорогие люди, ночные смены буквально уменьшают мозг человека. К такому выводу пришли ученые из Сингапура после анализа данных более 14 тысяч человек. Поэтому, друзья мои, любите утро, залетайте в утро, влюбляйте себя, начало нового дня. И вместе с тем не проспите всю удачу и все возможности, которые дарит вам этот понедельник.
2: Да, вот такие вот у нас интересные события, друзья. Ну а если пройтись по фактам, по поводу вот этих вот ночных смен, обычно же люди возвращаются сонные, хотят побыстрее улечься в свою родную кроватку, да, и проспать там до какого-то определенного времени. И, между прочим, чаще всего можно заметить таких людей, где? Правильно, в метро. А, между прочим, друзья мои, и, кстати, вот не просто в метро, наверное, а где-то в вагонах железнодорожного пути. И, между прочим, в далеком 1926 году в Советском Союзе открылась первая электрификация, модифицированная ветка железной дороги, когда можно было спать не только под ту-ту-ту-ту-ту, а уже более комфортно. Да.
1: Ой, друзья мои, сон – наше все. Да. А в какой стране мира спать можно в обеденный перерыв, не выходя из офиса? Обязательно сегодня тоже вам расскажем. Ну, а по поводу ночных смен, если вы сменили работу, и там вам предлагают за хорошую зарплату, друзья мои, поработать действительно в ночные смены, тогда бойтесь. Потому что действительно, как я уже сказала, выводы ученых, мозг уменьшается. В связи с этим, знаете ли, думалка думает все хуже и хуже, друзья мои, а вам это надо? Но, слушай, оказывается, есть обратная сторона. Да. Помимо этого, ученые заметили, что после отказа от ночных рабочих смен часть потерянного объема мозга постепенно восстанавливается. В среднем на это уходит почти 3 года. А за 3 года может все что угодно произойти, друзья мои.
2: Обещанного ждут тоже. Между прочим, 3 года, друзья мои.
1: Ой, да. Восстанавливайтесь, если вдруг вы сегодня пришли после ночной смены. Обязательно дослушайте утреннее шоу «Самое доброе утро», а потом можно и на отсыпной, потому как здесь мы дарим заряд бодрости, делимся классной информацией и музыкой в том числе.

0: Реклама.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
4: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
5: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
3: Не внуки, а мафия.
6: Дед Фомич уже в кино. 12+.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши треки.

0: Заряжаем, друзья мои, вас энергией. Классные музыкальные композиции дают возможность, конечно же, если пропустили зарядку ранним утром, под наши треки подвигаться, так, чтобы кровь разгулялась, чтобы голова заработала и чтобы, друзья мои, глаза не закрывались. Но давайте будем откровенны. Приступать к рабочей неделе на старте понедельника после длинных выходных – это невероятно тяжело. Знаем, знаем. Особенно праздников было в нашем городе. Огромное количество. Салют за салютом. Конечно же, друзья мои, расскажите, кто пел гимн Беларуси со всей страной одновременно, в одно и то же время. Такие мероприятия, конечно же, объединяют абсолютно всех людей, от мала до велика. И сегодня я уверена, что вы будете перелистывать, отвлекая своих коллег, перелистывать свою галерею, показывая, смотри, я тут был, смотри, это фото вот с этим человеком, а это с этим артистом, смотри, а тут я тут, а тут я там. Друзья мои, вот так полдня и пройдет.
1: Да не просто полдня, а еще и остальные полдня пройдут в успехе и ожидании того, что, быть может, кто-то из знаменитостей обратит на тебя внимание или подпишется на твою социальную сеть. Ну, если говорить о молодых и перспективных, я сейчас не только про знаменитости, но и о нашем поколении подрастающем, многие люди удивительным делом начинают, в общем-то, делиться какими-то интересными моментами на успех. Собственно, если раньше мы подбрасывали монетку, кричали в окно «Халява, приди!», то многие зумеры сейчас обращаются к поиску искусственного интеллекта. И вы знаете что? Опрос показал, что среди молодых людей каждый второй респондент обращается к нейросети за ритуалом на успех. Я, честно говоря, Юля, не знаю, как это должно выглядеть. Может быть, кто-то прописывает. А, пожалуйста, придумай какую-нибудь интересную фразу, которая обязательно приведет меня к успеху. Ну, какие-то варианты, наверное, прилагает сама нейросеть.
0: Слушай, возможно, ритуал на успех, ритуал на деньги, да? Уже все, к бабкам не ходим, уже к экстрасенсам не ходим, к нейросетям ходим. Все нормально. То есть вот эта вот история, положи 20 копеек под одну пятку, 50 копеек под вторую пятку.
1: Уже не работает.
0: И пока до работы топаешь, приговаривай вот это. Соединились, копейки соединились, множество принесли, нули добавились, тра-та-та, тра-та-та. Слушайте, ну так со стороны-то можно сказать, что что-то с вами не то. Друзья мои, а если сделать все проще? Если идея вынашивать какой-то невероятно крутейший проект, который вы сможете продать, реализовать, принести качественно заработанные деньги своей организации, себе в виде премии, потом приумножать это все. Да, это сложнее, друзья мои, но это верно рабочий способ, конечно же, получить вот этот вот гарант доверия и уважения от коллег. Какой ты талантливый человек. Смотрите, какой успешный. А давайте мы тоже. Он так смог, а мы тоже сможем. Поэтому, знаете ли, пойти за советом к нейросетям гораздо проще. Выбирайте путь сложнее, потому что он результативнее и принесет прибыли гораздо больше.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10, порывы до 14, в отдельных районах до 18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22 выше 0, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: Две планеты друг друга не касаются, друзья мои, но наступает тот момент, когда происходит то, во что ты абсолютно не верил. Люди, которые, знаешь ли, заражены искусством, люди, которые для себя видят, например, 3 дня выходных, это провести время с пользой, поехать, например, в столицу, посетить выставку и так далее, и так далее. Друзья мои, и такие среди нас есть. Кто-то для себя 3 дня, значит, видит как шашлычные выходные, а кто-то для себя действительно посещение музеев, и это невероятно круто. Если вы из последней когорты людей, друзья мои, то у нас для вас есть невероятно крутейшая радостная новость. Шагаловская прогулка, та самая уникальная и невероятная, остается в Минске до октября. Любителей живописи ждет приятный сюрприз. Да, знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября месяца, поэтому если вдруг не получилось у вас уехать в столицу для того, чтобы насладиться этим высоким искусством Марка Шагала в выходные, которые прошли, тогда обязательно, я уверена, до октября найдете возможность, съездите, удивитесь, зафиксируйте и будете самым счастливым человеком.
1: Ну и, собственно, помимо самой картины, посетители могут погрузиться в атмосферу творчества художника с помощью специальной виртуальной прогулки в VR-очках, подготовленной учащимися художественных колледжей. Да, действительно, значит, сама экспозиция и, собственно, сама выставка должна продлиться до октября месяца. И понятное дело, что, между прочим, сегодня день рождения художника. 6 июля, день рождения Марка Шагала, отмечают по всей планете и взрослые, и дети, и любители творчества, и, в принципе, творческие люди, которые неравнодушны к его авангардизму, потому что он был невероятно популярным и сильным художником-авангардистом своего времени. Действительно, вот эта вот невероятно популярная прогулка, где он изобразил себя вместе со своей супругой, парящей в воздухе, все-таки отражает, правда, вот эту вот тему любви воздушной, внеземной, легкой. Ну и, конечно же, всем вам, наши дорогие слушатели, хочется пожелать того же самого легкой и внеземной любви.
0: Экспонирование, кстати, шедевра Марка Шагала «Прогулка» из собрания Государственного русского музея в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Именно там будет, друзья мои, зафиксируйте это до октября месяца, Национальный художественный музей Республики Беларусь. Так что обязательно съездите, возьмите своих детей, у них летние каникулы, давайте будем своих детей приобщать, правда, к искусству, научим их, в конце концов, ценить это самое искусство, не всегда понятное даже взрослым, а уж о детях говорить не приходится. Но, тем не менее, мне кажется, все-таки дети считывают нас, родителей, теми мыслями, желаниями, которыми мы живем, дети так или иначе перенимают на себя в том числе. В общем, счастливого, классного лета, легкого понедельника в нашей компании. Всем привет!

0: работу работай.
1: Эх, друзья мои, работать работу с удовольствием, а для начала, конечно же, нужно получить образование. Какое качественное, какое по сердцу, и выбрать потом профессию. Слушай, я вот подумала, профессия фитнес-инструктора набирает обороты все больше и больше, и, между прочим, в Беларуси, в нашей стране, на эту профессию, значит, фитнес-тренер, фитнес-инструктор, есть даже очень большой спрос. Я вот подумала, какой может быть в этом плюс? Ну, во-первых, ты всегда в форме. Угу. Даже если тебе не хочется делать зарядку, не хочется идти в зал и заниматься, ты обязан это делать, ведь это твоя профессия. А еще ты должен быть так или иначе примером для других и мотиватором для тех, кому всегда лень. А кому всегда лень, нас огромное количество. Поэтому фитнес-инструкторам всем огромный родинный привет. И, откровенно говоря, я вам безумно-безумно завидую. Если вы сегодня встали ранним утром на работу и понимаете, да я молодец, да я фитнес-инструктор, есть такая Юля Майская, которая смотрит на вас и думает, слушайте, а вдруг в моей жизни когда-нибудь такое случится? Я закончу вот курсы фитнес-инструктора, как-нибудь дотронусь не только к спорту во сне, а наяву, и тоже стану преподавать, слушай, раньше такое слово было, шейпинг, Романенко, сейчас
2: страшное
1: такого слова. Сейчас такого слова не существует. А раньше все занимались шейпингом, Романенко. Ты в то время в первый класс, наверное, пошел.
2: Ой-я-я-я, я был ли я в то время вообще, когда люди этим шейпингом занимались. Занимались шейпингом, и родителям было стыдно признаться, правда ведь?
1: Это да.
2: Да, но если уже говорить честно и откровенно про профессии, вот отдельный привет одной из самых редчайших профессий, которая существует у нас, кстати, на территории нашей страны, и называется она профессиональный испытатель пляжа. Это действительно реально работающая такая лошадка, и работодатель. В основном это туроператоры и какие-то организаторы мест в отелях нанимают людей для оценки чистоты, инфраструктуры, безопасности сервиса курортов. Обычно такие предложения появляются в виде сезонных конкурсов, в основном на летний период, понятное дело, чтобы можно было до появления массовости народа лично испытать, значит, все вот эти вот лежаки, все вот эти вот зонтики, попрыгать по песочку, значит, попить из колоночки водички и в целом, знаешь, вот так вот со стороны своего профессионального взгляда оценить внешний вид пляжных вот этих вот мест. Слушай, ну вот недавно действительно открылось пляжное место, как правильно назвать? Заречье.
1: Заречье. Опять ты со своим заречье.
2: И мне хочется все заречье назвать. Вот если это профессиональный человек, который сейчас слушает нас, который лично испытал первым среди всех остальных это невероятно красивое место, отзовись, будем рады.
1: Ой, друзья мои, я, например, на пляже Заречном наблюдал этого человека, который смотрел в свои два глаза еще и в глаза бинокля, дабы наблюдать так вообще за безопасностью абсолютно всех отдыхающих. Ну и, безусловно, друзья мои, оказывается, у фитнес-инструкторов и у тех, кто работает спасателями на пляжах, я никогда бы не подумала, есть тоже степень выгорания от профессии.
2: Интересненько.
1: Казалось бы, там только степень загорания может быть на солнце, правда? И улыбок тех, кто занимается, говорят, что спорт, он порождает движение и действительно придает себе энергии. Но оказывается, даже у таких людей есть выгорание от профессии. Но есть очень классная, мне кажется, история, когда можно переродиться с помощью чего, Романенко?
2: С помощью музыки.
1: Ай, молодец.
2: Да, а можно-то все, и мы вам это докажем.
0: Работу работай.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Ваше имя по праву занимает особое место в истории современного Казахстана. Благодаря вашему стратегическому видению, политической мудрости и многолетнему созидательному труду заложены прочные основы развития страны и ее поступательного движения вперед, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят значительный личный вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Хозяйства Брестской области намолотили первые 100 тысяч тонн зерна нового урожая. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. На сегодняшний день в области убрано 67% к плану озимого ячменя. Намолочено 100 тысяч тонн при урожайности 44,3 центнера с гектара. Завершили уборку озимого ячменя 73 хозяйства, рассказал первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Виталий Рудь. К завершению уборки этой культуры приближаются аграрии Березовского, Жабинговского, Драгичинского и Пружанского районов.
0: Новости.
1: В связи с проведением ремонтных работ в Бресте действует временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин по улице Карьерной на участке от дома номер 20 до пересечения с улицей Житней до 18 часов 31 августа. Городские автобусные маршруты номер 23А, 23Б следуют по улице Ясеневая, улице Карьерная, конечный остановочный пункт Цветотрон. Учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. Любителей живописи ждет приятный сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена до октября. В результате переговоров премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Марка Шагала из собрания Государственного русского музея в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера прямо в день рождения художника сегодня, 6 июля. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18.

0: эфире «Майская и Романенко».
1: Всем привет! Начало нового музыкального часа. 9:10:09. Да, уже показывают цифры часы. Вы знаете, как-то время сегодня летит очень-очень быстро, друзья мои. Итак, всем привет всем тем, кто слушает и пишет, всем, кто участвует в народной перекличке. Вам тоже спасибо, люди дорогие. Знаю, что слышат нас в первом регионе, за пределами Брестской области. Кстати, в Минске человек занимается фитнесом в клубе и слушает радио Брест в наушниках. Но это невероятно приятно. Это Елена сообщение прислала. Лен, спасибо огромное за возможность звучать в фитнес-клубе. Да, радио Брест, там, в столице. Хотя радиостанций у вас великое множество, но такое, самое позитивное радиостанция страны, одно, друзья мои. Кстати, Сергей, автокомплекс Брест тоже подключился к нашему эфиру. Сергей, огромный привет вам. Наш внештатный дорожный корреспондент сообщает следующую информацию.
2: Да, информация следующая. ГУБК Зубачева не работает светофор, друзья мои. Поэтому будьте внимательны. Ну, конечно же, сохраняйте скоростной режим. Оставайтесь с нами с самой актуальной информацией.
1: Это правда, скоростной режим сохранять, знаешь ли, не на общественном транспорте, а все-таки на своих двоих.
2: Это
1: самое
2: да.
1: полезное, что мы можем сделать для себя летом, когда комфортная погода. Смотри, жары нет, мы изнывали. Сейчас очень даже комфортно, солнечно, где-то ветерок, поэтому быстрым шагом, а потом медленным, потом опять быстрым. Очень даже комфортно и используй для здоровья. Дойти до работы, это идет за счет. Японская ходьба, ты слышал? За вирусовую в социальных сетях. Это один из самых простых способов держать себя в форме. Метод занимает всего 30 минут. И, знаешь ли, так, строится на чередовании темпа. То есть 3 минуты быстрым шагом, 3 минуты спокойным шагом. Такой цикл повторять 5 раз. 5 шагов в сторону работы, 5 назад от работы.
2: Слушай, необычно, конечно, такие движения. Ох, если бы ты знала, как выходные люди бегут до минуты закрытия магазина. Эх, ну, я, конечно же, говорю про какие-то отдельные моменты праздников, друзья мои. Ну, а если уже честно и откровенно, да, да. Мы сейчас находимся на работе, и кто-то из вас вырвался, наконец-таки, из вот этого, вот, знаете, душного плена, как и все мы, вот в конце этой недели, уже прошедшей, начало этой недели все-таки обещает более комфортную погоду, и даже если вы сейчас прогуливаетесь где-то, найдя лишние пару-тройку минут свободного времени, то, конечно же, неплохо было бы купить что-нибудь освежающее, что-нибудь прохладное, и продолжать наслаждаться приятной музыкой на волнах радио Брест.
1: Да, у нас сообщение от Евгения Домарева прилетело. Жень, спасибо огромное за обратную связь. И спасибо вам за то, что вы такой потрясающий, крутейший человек. Слушайте радио Брест там в Туле. По приезду в Брест слушайте радио Брест. Жене, кстати, особенный личный привет. И вообще спасибо вам за вас. Вы крутые.
2: Ну, вообще-то сообщение следующее. Юлия, Влад, всем добрейшего утра. А мы едем в Пущу. Ох, добрались, Евгений, наконец-таки. Конечно же, посетить семью — это невероятное место. Это всегда почетно, поэтому присылайте фотографии. Будем ждать ваш фотоотчет здесь у нас на студийном вайбере с огромным удовольствием.
1: Романенко, кто-то из Пущи, а кто-то в Пущу. Это очень-очень хорошо. Кстати, обязательно дайте обратную связь Евгении относительно того, как проедете по музыкальной дороге. У нас же можно послушать теперь музыкальную дорогу в Белорусской Пуще, да, на подъезде. Это очень круто. Речь идет об участке республиканской дороги Р-83, прям конкретно вам расскажем, который расположен перед городком Каменюки, верно? И там, друзья мои, уже там завершились работы 11 июня, планировалось, поэтому
2: да,
1: люди
2: абсолютно
1: сейчас прям вау, наслаждаются этим моментом. Можно посмотреть видео разного формата в социальных сетях, люди довольны.
2: Ты знаешь, что облюбовали сейчас наши белорусы ТикТок, и я могу это честно сказать, много видео, да, как раз по этой трассе в сторону Беловежской Пущи, вот невероятно музыка, которую можно слышать, да, набрав определенную скорость. Я думаю, всем придется по вкусу. Ну и, конечно же, есть еще одно сообщение от Вячеслава. Вячеслав пишет: всем огромный привет.
1: Да, спасибо большое вам, Вячеслав, и спасибо, что вместе с нами, этот день встречаете. Всем выпускникам Реснянской средней школы огромный привет написал нам Вячеслав. Вячеслав, а теперь напишите, в каком году закончили школу, если не секрет. Романенко, в каком году ты закончил?
2: В каком году я закончил школу? Дай-ка вспомню, наверное, в 2012-м, мне так кажется.
1: Как молоды мы были, как молоды мы были.
2: Подожди, в 15-м.
1: Ой, Романенко, а тебе год туда, год сюда, не изменишься вообще.

0: Реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Всем привет, дорогие друзья! Майская Романенко по-прежнему здесь, в студии прямого эфира Радио Брест. Этот интерактивный час, друзья мои, мы решили посвятить теме нежности. А все почему? Да потому что Романенко сегодня Всемирный день поцелуя, поэтому нежности. Ой, все, парень отвлекся. Как только слово «нежность» услышал, все в своих фантазиях куда-то улетел. Будь здесь, понедельник, Романенко, работай, пожалуйста, с нежностью и любовью.
1: Всемирный день поцелуев, вот. Если же вы точнее, да, это, конечно, проявление нежности, друзья, вас самих, тет-а-тет, вторых половинок, где бы то ни было. И вот, конечно же, поговорив об этом на протяжении всего часа, мы действительно придем к какому-то финалу и логическому итогу, но у нас для вас подготовлен уже, значит, пост-опрос на официальной странице Радио Брест ВКонтакте, который звучит так. Значит, как он звучит, Юль?
0: Он звучит следующим образом, так. Романенко. Проявление нежности ко второй половинке в общественных местах. Это про вас, вот. Уважаемые радиослушатели, делитесь, пожалуйста. То есть во Всемирный день поцелуя мы все-таки решили поговорить на тему нежности и сделать этот понедельник нежнее, друзья мои, чтобы после длинных выходных, да, правда, как-то врываться в эту рабочую неделю можно было с нежностью. А значит, знаешь ли, приятно. Так вот, проявление нежности ко второй половинке в общественных местах – это про вас. Мы спрашиваем. Варианты ответов тоже набросали.
1: Да, варианты ответа у нас следующие. Да, либо же нет. Собственно, ничего сложного в этом нет. Ваша задача – перейти, проголосовать и поучаствовать в нашем обсуждении. Вот я тебя все-таки хочу спросить. Юля Майская, ответь мне, пожалуйста. Вот с возрастом твое отношение к проявлению нежности.
0: Мне уже не нравится, понимаешь?
1: С опытом. Хорошо, давай переименуем. С опытом твое отношение к проявлению нежности поменялось или все-таки нет? Вот глазами, значит, 18-летней девчонки и такой достаточно уже опытной девушки, да, назовем это так.
0: Как же ты аккуратно по лезвию бритвы-то ходишь.
1: Опытной девушки, да, которая уже смотрит, давай так, опытными, пожившими глазами, семейными.
0: Хорошо, что не сказал у тебя майские глаза с поволокой, поэтому опытными глазами. Ну, ты себе,
1: этот
0: слушай,
1: опыт не
0: ну, ты себе яму
1: да.
0: и, собственно, подрыл немного Романенко.
1: Для роз, для всех самых, да.
0: Ну, вообще, на самом деле, если серьезно, то ты знаешь, что я по-прежнему остаюсь такой же нежной и в проявлении своих чувств к любимому человеку, как и много-много лет назад. Я достаточно тактильный человек, вот так за руку потрогать, знаешь ли, приобнять и поцеловать, и что-то где-то в ушко пошептать. Все это про меня, правда.
1: Слушай, ты за руку потрогать, когда в общественном транспорте стоит женщина, а вы за проезд платили, нет, тебя за рукав дергают, ты такая, а все это время наблюдала, значит, на улице за какими-то воркующими приятными людьми, да, вот, которые стояли и, ну, обнимались, скажем так.
0: Ну, да ладно, Романенко, это ты имеешь в виду на свой возраст, да, ты стоял, обнимался, а я в тралике ехала такая, понимаешь, и наблюдала за тобой. Да нет, Романенко, я просто в этом же тралике, в общем-то, тоже была нежная со второй половиной, со своей. Проявление нежности ко второй половине в общественных местах. Это про вас. Заходите, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте, выбирайте ответ. Кстати, там есть еще третий вариант. Бывает, но редко.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10, порывы до 14, в отдельных районах до 18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

0: Первомайская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе, к тому же еще и самое нежное утро. Друзья мои, 6 утро июля, да, второй месяц, лето наступил. Друзья мои, встретил нас день сегодня достаточно комфортной прохладой, особенно после той жары, которая была у нас. Вы знаете ли, уверена я, что люди той жарой меньше обнимались, потому что было и так жарко, и так потно, еще вот эти объятия, и целовались люди так на расстоянии. Вот это чмоки, чмоки, друзья мои. А такая погода, конечно, так или иначе, как ни странно, но она сближает. И сегодня во Всемирный день поцелуя мы решили поговорить на тему, актуальную во все времена.
2: Да, не просто актуальную, друзья, а тему злободневную в хорошем смысле этого слова. Так что переходите на официальную страницу Радио Брестова ВКонтакте и отвечайте на вопрос. Проявление нежности ко второй половине в общественных местах – это про вас? Есть следующие варианты ответа – да, нет, либо бывает, но редко. Ну, действительно, огромнейшее количество психологов высказываются по этому поводу. Ну, а мы что? Тоже будем молчать, как известно, в тряпочку. Мы же тоже выскажемся, друзья мои. Мы уже проголосовали. У нас уже, кстати, есть некая история на странице в Инстаграм. Если для вас это более актуально и быстро, да, вы также можете отвечать там на поставленный вопрос. Ну и вообще, в принципе, делитесь-то своими мнениями. А как давно вы проявляли чувства на людях? Не чужды ли вам это? Не чураетесь ли вы? Или, быть может, это, знаете, как «Ой, нет, это что-то какое-то такое запредельно личное, исключительно дома, в четырех стенах, значит, можно обнять человека, и то, знаешь, так, в полруки, и потом все, ты, значит, идешь на кухню готовить мне борщ, а я иду дальше по своим делам.
1: Ну, ты знаешь, как правило, вот это вот личное и так далее описывают бабушки на лавочках, баба Зина, сосед с третьего этажа, когда видят, например, зумеров, которые обнялись, тут же поцеловались
2: в щечку. А вот, гляди, пылесос я.
1: Не пылесос, это срамота. Вот это вот история,
2: понимаешь? Сейчас я ее вообще...
1: Ну, не знаю, доживем до этих лет, ты знаешь, Романенко, посмотрим, как мы с тобой будем, собственно, на лавочке и чего мы будем там рассматривать. Но вместе с тем, друзья мои, от науки никуда не деться. Доказано, что тактильный контакт с любимым человеком в стрессовой ситуации, а как выходит на улицу человек, значит, метро, толпа и так далее, это стрессовая ситуация, шумная толпа та же, да?
2: Да,
1: помогает,
2: конечно,
1: оказывается, успокоить нервную систему и нормализовать сердцебиение. Да, контакт с любимым человеком — это когда вот даже невербально за руку люди держатся, да? А вот еще исследования показывают, что искренние прикосновения снимают тревожность лучше любых слов, Романенко, демонстрируя заботу и поддержку на базовом таком инстинктивном уровне, я бы сказала.
2: Ну, вообще, на самом деле, психологи и высказались по этому поводу, по поводу вот этих вот романтических отношений. Вот легкие объятия или держание, например, за руку считается нормой, однако какие-то глубокие страсти, поцелуи на публике вызывают, конечно же, у окружающих дискомфорт, поэтому такие проявления лучше оставить наедине, это пишут психологи. Ну, а вы тоже не сдерживайтесь, высказывайте, переходите, голосуйте, отвечайте на вопросы в Инстаграм, та же к вашим услугам. Ну, а мы к концу часа обязательно подведем итоги.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: В эфире Майская и Романенко.
2: Это мы, друзья, сегодня говорили на очень такую щепетильную, но, мне кажется, очень народную актуальную тему абсолютно для всех влюбленных. Да что влюбленных, даже и не влюбленных, разочарованных людей в том числе. Мол, мы с ним расстались, потому что я его за руку-то беру, идем по Советской гулять, а он руку раз и не дает, а он раз и не дает. Ну что это за дела такие?
3: Ну,
2: конечно,
3: классика.
2: Конечно, друзья мои. Нет, потому что когда, конечно, люди так или иначе любят и влюблены друг в друга, безусловно, хочется этого самого тактильного контакта. Более того, мы уже выяснили в предыдущем выходе о том, что это создает, когда рука об руку, ладошка к ладошке, действительно, такую психологическую уверенность в себе и отсутствие дискомфорта среди незнакомых людей, дорогие друзья. Итак, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы сегодня интересуемся у вас вот относительно чего?
4: Да, относительно проявления чувств все-таки, да, и нежности ко второй половине в общественных местах. Это про вас. Есть три варианта ответа. Да, нет, бывает, но редко. Ну, как и обещали, действительно, не просто напомнили, но еще и подводим предварительные итоги. У вас, правда, появится возможность зайти на протяжении сегодняшнего дня доголосовать, как-нибудь разбавить эту шумную, может быть, правдивую статистику по поводу и без. Ну и, конечно же, сказать всем остальным огромное спасибо за то, что ты есть мой человек для меня. Ну вот, собственно, итоги-то и подводим. 100% да, проявление нежности к второй половине в общественных местах – это про многих из вас.
2: Друзья мои, вообще в психологии отношений существует негласный этикет. Знаете, какой? Короткие объятия или поцелуи на прощание – это абсолютно уместно практически везде. Однако вот эти длительные поцелуи на скамейке в парке или в общественном транспорте могут, конечно же, вызывать дискомфорт у окружающих. Это мы все знаем. А еще исследования восприятия публичных чувств показывают, что молодое поколение относится, конечно, к проявлению нежности в общественных местах гораздо спокойнее и толерантнее, чем старшие возрастные группы. А может быть, старшие возрастные просто завидуют, а? Вот молодости завидуют. Есть такой момент?
4: Есть, мне кажется, такой момент.
2: Слушай, я изучила вопрос, существует ли в мире музей для поцелуев? Мне стало интересно.
4: Ой,
2: ты знаешь, и не нашла ничего, Романенко. Нашла, что специализированных действительно в мире музея поцелуев не существует. Однако тема поцелуев, конечно, широко представлена в искусстве и городской архитектуре. У нас в нашем городе, в Бресте, есть популярные локации для влюбленных, арт-объект, место для поцелуев, да, на Дзержинского. Все мы это знаем,
4: конечно.
2: Возле дома 21, друзья мои. Так что бог с ним, с музеем, а вот место там затемненное, улочка Дзержинского.
4: Ой, ну похвасталась, хорошо. Ладно, я тоже про свой родной Могилев расскажу, друзья, если будете проездом или целенаправленно посещать этот прекрасный город. У нас также есть прекрасная лавочка для поцелуев, на которую можно, ну, очень сложно не обратить внимание, собственно говоря. Поэтому, знаете, берите за руки, под руки, вместе со своей второй половины и шагайте дружно, чтобы полюбоваться невероятно красивой ратушей. Ну и, конечно же, рядом с той самой ратушей находится отделение ЗАГС и регистрации брака. А вдруг вам повезет? Вот поцелуйтесь, поймете, что это ваша вторая половина. Оп, и сразу в ЗАГС.
2: А если поймете, что не вторая, то что?
4: Если что, надо разворачиваться. Надо сидеть спиной исключительно к ЗАГСу и смотреть в невероятно красивый парк, который тоже там находится.
2: Ай, выкрутился, Романенко, выкрутился. Вот я посмотрю, как ты это будешь делать, если что, вдруг, в общем-то. О, интересная зарисовка.
4: Мне нельзя.
2: Ой, Романенко. Друзья мои, во-первых, хочется сказать всем огромное спасибо. Мы подводим итоги нашего эфира. Сегодня было нежно, да, Всемирный день поцелуя.
4: Да,
2: сегодня
4: безусловно.
2: Было очень круто, невероятно. Кто-то из вас так или иначе занимается уже плетением венков, потому что купальская ночь, она, собственно, вот-вот. Да, поэтому мы вас всех с этим поздравляем. Понедельник действительно какой-то невероятный и уникальный сегодня. Спасибо всем огромное за обратную связь. Ее сегодня было в достаточном количестве. Вячеслав, огромное спасибо вам за отдельное фото. Значит, выпускники Леснянской средней школы. Огромный привет лично от Юли Майской и Влада Романенко. Передаем. Ох, слушай, такие годы у людей были потрясающие.
4: Как молоды мы были,
2: да,
4: как
2: Романенко,
4: молоды мы
2: были. На репит, да, свою песню. Давай закончим эфир и пожелаем всем отличного продолжения этого классного, легкого понедельника.
4: Юлия Майская, Влад Романенко, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» с 7 до 11. Услышимся завтра. Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко, передает Белта. Два вопроса, что касается спорта. Внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания. Это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признает до сих пор, кто признал и так далее. Обозначил темы для доклада глава государства. Александр Лукашенко также предложил обсудить кадровые вопросы в том, что касается спортивной сферы. Он поинтересовался мнением о том, как работает руководящая тройка в спорте в составе курирующего это направление вице-премьера, профильного министра и самого руководителя Национального олимпийского комитета. Около 22 тысяч человек в Беларуси посетили экспозицию «Поезда Победы», сообщили Белта в пресс-центре Белорусской железной дороги. Финальной точкой маршрута стал Минск, куда состав прибыл накануне Дня независимости и на протяжении 4 дней принимал посетителей. С 21 июня по 5 июля уникальный передвижной музей курсировал по Белорусской железной дороге, познакомив с экспозицией жителей 7 городов нашей страны – Бреста, Барановичи, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Маршрут был составлен с учетом знаменательных и памятных дат, отметили в пресс-центре. В городах демонстрации экспозиции прошли торжественные митинги с участием представителей органов исполнительной власти, ветеранов войны и труда, работников предприятий различных отраслей, а также учащейся молодежи, в том числе представителей патриотических клубов.
0: Новости.
1: Популярная группа «Артик и Асти» выступит на фестивале «Облака молока» в Бресте. Известный музыкальный дуэт станет специальным гостем масштабного семейного праздника от компании «Савушкин», который пройдет уже 24 июля. Все развлекательные локации фестиваля развернутся на территории Парка Мира. Согласно официальной программе, часовое выступление звездных хедлайнеров начнется в 21:45. Сразу после финального аккорда гостей ждет зрелищное огненное шоу, а ровно в 23 часа ночное небо над Брестом озарит грандиозный праздничный салют. В Брестском театре «Кукол» состоялась информационная встреча трудового коллектива с представителями Следственного комитета и Управления внутренних дел. Главными темами обсуждения стали ключевые аспекты обеспечения безопасности и правопорядка. В ходе встречи подробно рассматривались вопросы противодействия экстремизму и терроризму, а также меры по предотвращению коррупционных правонарушений в деятельности организаций. В завершение встречи коллектив смог задать представителям ведомств интересующие вопросы и получить компетентные ответы. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: слушай наших.
1: Ты знаешь, этот год изменил много.
2: И что же?
1: В нем появилась ты.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
4: В рамках кредитной программы от ОАО АСБ Беларусьбанк есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
3: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30, строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. По-настоящему суверенной может быть только та страна, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу армию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает Белта. Глава государства отметил, что чествование выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания, традиционно проходит в начале июля. По-настоящему суверенная может быть только та страна, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах, заявил белорусский лидер. К затягиванию вооруженного противостояния в Украине всеми силами стремится Международная партия войны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент обратил внимание, что главным очагом напряженности в регионе остается конфликт в Украине. Отдельных западных политиков просто раздражает наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, Международная партия войны этого не хочет, отметил Александр Лукашенко.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестском районе впервые стартовала международная летняя образовательная инженерная программа «Квантоград» или просто летняя школа инноваций. Проект проводится в Чернинской средней школе. Здесь 60 ребят из Брестской и Пензенской областей объединились общей темой «Проектирование будущего. Ключевой образовательный инструмент. Стратегирование с применением форсайт-методологии». В средней школе деревни Черни их ожидают познавательно-игровые занятия. Проектируя разработки, они смогут заработать бонусы, а на них приобрести что-то в магазине, который тоже размещен в школе. Программа рассчитана на 10 дней. И в завершении новости компаний. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

Где бы вы ни находились и где бы вы ни были, мы все время будем рядом вместе с вами. Ну, все очень просто. Отправляйтесь скорее ближе к радиоприемникам. Настраивайтесь на 104.8 FM. Ну,

городе Бресте. И мы будем где-то рядом. Можно использовать мобильное приложение Radio Player Беларусь. Мы также будем где-то неподалеку. Можно нас слушать онлайн на нашем сайте radiobrestfm.by. Мы все время выбираем быть вместе с вами. Вот такие вот простые правила. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня буду с вами до 15.00. Это дневная смена. Это ваши сообщения уже в рамках следующего часа. Это, безусловно, приветы и поздравления. Конечно же, это новости, музыка. Все это будет. Ну и, что называется, самая актуальная информация. Вот Сергей нам написал. ДТП Орджоникидзе и Карла Маркса. Проезд в сторону крепости по Орджоникидзе затруднен. Имейте в виду и верно используйте. Пользуйте данную информацию, пускай она вам обязательно пригодится и поможет. Ну, а мы будем помогать музыкой, будем, безусловно, украшать сегодняшний день, понедельник, ребята. Да, солнечный, хороший день, да, для того, чтобы его провести дома, вот, но не на работе. Я надеюсь, что большинство из вас в отпуске, ну, или, по крайней мере, собираетесь туда. Может быть, сегодня первый день после отпуска, такое тоже бывает. Да, ну, мне кажется, что вот первый день, первые два дня после отпуска должны быть сокращенными. Так, вот, знаете ли, до трех часиков поработать, и все, и домой, чтобы вас отпускали. Ну, да, постепенно вливаться в этот рабочий процесс. Конечно, привыкать нужно. Коллеги вот эти вот напротив сидят. Да, ну, пускай, безусловно, только радостно. Из радостных моментов состоит сегодняшний день, этот понедельник. Ну, а о том, как вы провели выходные, причем большие выходные дни, можете написать к нам на номер Вайбера 399-2011. Продолжается наш эфир, наш день также продолжается. Дневная смена до 15.00. Всем привет, меня зовут Женя Филинович.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну что, вот мы разобрались. Видите, как жаркая погода, она влияет, безусловно, на работу всего подряд. Да, ну и здесь, в эфире Радио Брест, это тоже может быть. Это прямой эфир, ну что вы хотели. А поговорим прямо сейчас быстро о событиях этого дня, праздниках, о том, что мы сегодня отмечаем. Шестой день июля. Все очень просто. Сегодня роскошь. Романтичный понедельник, потому что отмечается Всемирный день поцелуя, а также Всемирный день кардиолога. Ну, а это все, что связано, вы знаете ли, вот этим неспокойным сердцем. Ну, опять-таки, от поцелуя. Дальше идем. День сплетения венков. Вы уже плели венки в рамках этого лета. Доводилось ли вам? Я, если честно, никогда не умел этим заниматься. Я и душа, если честно, никогда не лежала. Но, тем не менее, я все время с восхищением смотрю на то, как это красиво получается у девчонок. Продолжаем говорить о событиях. Так, сегодня день, ну, если гастрономические события, сегодня день жареной курицы, также в Перу отмечается день учителя, а день посадки деревьев, хороший праздник, отмечают в Чили. Именин сегодня у Антона, Артемия, не путать с Артемом, это разные имена, Германа, Алексея, Петра и у Александра. Продолжаем. В 1994 году, 6 июля, состоялась премьера невероятного фильма «Форрест Гамп». Слушайте, я что-то забыл. А вот, может быть, в вашей жизни есть какие-то праздники, которые напрямую ассоциируются с датой 6 июля? Пишите нам сразу, смело. Пишите об этом, мы обязательно расскажем. Известный белорусский художник Марк Шагал появился на свет 6 июля. Нужно отметить, что сам он любил отмечать день рождения 7 июля. Ну, такой вот забавный факт. В 1785 году доллар официально стал национальной валютой Соединенных Штатов Америки. В Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный на тот момент киносеанс. 1928 год. А 6 июля в 1954 году Элвис Пресли записал свою первую пластинку. Рэпер 50 Cent отмечает свой день рождения. А также актер Сильвестр Сталлоне появился на свет в 1946 году, именно 6 июля. Как я уже говорил ранее, о своих событиях, событиях вашей жизни, которые произошли 6 июля, пишите к нам на номер Вайбера 399-2011, ну или смс-портал 9900. 12 часов 25 минут, в середине часа поговорим о погоде на сегодняшний день.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: Итак, о погоде на сегодняшний день. Информация от Бреста облгидромет. Сегодня синоптики обещают нам переменную облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Порывы ветра до 15-18 метров в секунду в отдельных районах. Температура воздуха в Барановичах сегодня от 18 до 20 градусов. 20-22 сегодня ожидается в Пинске. В Бресте сегодня от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

12:40. Продолжаем эфир на волнах Радио Брест. Дневная смена. Поговорим немножечко про лето. Роскошное время. Джонни и Федук вот только что с такой же музыкальной композицией про этот сезон. Но нужно сказать, что не сильно-то оно и жаркое, да? Ну, пока что. Какая-то средняя температура, там около 22, наверное, выйдет за какой-то средний показатель за весь период нашего летнего сезона. Напомню, что уже, между прочим, 6-й день июля. Сейчас еще неделька, и все, и середина лета, как не бывало. Но мы надеемся, что лето еще самое настоящее, оно будет. Оно произойдет, оно случится с каждым из нас. Ну, а если говорить о каких-то трендах, ну, этого летнего сезона, если хотите, жаркого сезона, то, внимание, мужчины, информация для нас. Лысина официально вошла в моду. И да, вы не ослышались. Мужчины массово отказываются от борьбы с облысением. Все, теперь вот этот вот турпоток в Турцию, заметно-то обмельчает. Стилисты называют одним из главных мужских трендов 2026 года естественную внешность. На смену бесконечным попыткам скрыть залысины, вот какие-то вот эти вот озера в лесу, приходит новый взгляд. Отсутствие волос больше не считается недостатком, который нужно как-то исправлять, а вот бритая голова и заметное облысение теперь ассоциируются с уверенностью, харизмой и даже какой-то брутальностью. В общем, лысина – это стиль. Волосы переоценены. Мужчины, наконец-таки, наступило наше время. Сейчас вот еще, если за фигурой можно не смотреть, знаете, не где-то сладкое себе позволять на ночь глядя. Вот я себе лично позволяю лишнее. Вот, и жду, когда это будет в трендах. 12:42. Продолжается эфир на волнах Радио Брест. И мы вместе с вами продолжаем далее наше музыкальное путешествие. Пускай, безусловно, этот день складывается только из самых приятных чувств, окружения тоже, пускай рядом будут самые настоящие люди. Ну и только музыка, звучащая на волнах Радио Брест, приносит вам улыбку. Этот понедельник проводим вместе с вами, только с хорошим настроением.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ох, искупаться бы надо, ну не только в счастье, но вообще в целом, где-то в пучине морской, может быть, даже есть такие фантазии, ну и либо, возможно, мечта у вас в рамках этого лета отправиться на какой-нибудь морской пляж. Берите нас с собой обязательно, radiobrestfm.by, это сайт, на котором можно слушать 24/7 Радио Брест, ну или используйте мобильное приложение Радио Плеер Беларусь. Безусловно, в перечне радиостанции надо найти любимую для того, чтобы быть вместе с нами. На 104.8 FM быть вместе с нами можно в городе Бресте. Также, безусловно, находясь дома, можно сказать, Алиса, включи Радио Брест, мы тоже будем где-то неподалеку. Ну а также уже совсем неподалеку час приветов и поздравлений. С 13 до 14.00 будем озвучивать ваши сообщения. Все, что долетит к нам на номер Вайбера 399-2011 или на номер смс-портала 9900. Будем передавать привет и признаваться в чувствах, ну или просто говорить друг другу спасибо за то, что кто-то не забыл взять на вашу долю, например, что-то из обеденного перерыва. Обеденный перерыв также с 13 до 14.00, вкусное время в рамках рабочего времени, когда вы можете отложить дела на час, ну а позже, конечно же, к ним вернуться. Продолжаем этот день. Сегодня понедельник, 6 июльский день. Ну, какой это день для вас, можно также написать нам. Пишите обязательно, в рамках следующего часа все обязательно прочитаем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце независимости. Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю, генерал-майора юстиции полковнику юстиции Максиму Спринцину. Погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга вручены начальнику Витебска таможни Сергею Линкевичу, государственного советника юстиции третьего класса прокурору Гомельской области Олегу Авдею. Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении благодарности президента Беларуси выпускникам, окончившим военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Белорусы, мирные люди, не хотят воевать, но и перед врагом головы склонять не намерены. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны, сказал глава государства. Мы, мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены, заявил президент.
0: Новости.
1: К другим событиям. Комитет госконтроля проведет завтра горячую линию по вопросам, связанным с земельной амнистией. На горячую линию можно сообщить о проблемных вопросах, связанных с легализацией самовольно занятых земель, в том числе об отсутствии информации о возможности легализации, окончании ее сроков, а также о последствиях самовольного занятия земель. Также можно сообщить о необоснованных отказах местных органов власти в легализации и о фактах волокиты или длительного рассмотрения заявлений о легализации. Информация на горячую линию будет приниматься с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. Звонить следует по короткому номеру 191. О проблемных вопросах также можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Праздник Купали соберет гостей на пляже Южный в Ганцевичах. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая стартует сегодня в 19 часов. Гостей праздника ждут яркое конкурсное этнодефиле, веселая игровая программа для всей семьи и музыкальные выступления творческих коллективов городского дома культуры. Одним из самых зрелищных моментов вечера станет обрядовый запуск купальских венков на воду, а кульминацией гуляний – зажжение традиционного купальского костра. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.

Под отличную музыку продолжаем твой день. 13 часов и 10 минут. Время обеденного перерыва случилось. Дождались. Ну а впереди целый час приветов и поздравлений и важной информации. Сергей пишет, улица Ковельская. Именно там проводят час дорожные работы по нанесению разметки. Будьте внимательны и аккуратны. Ну а прямо сейчас вспоминайте, какие праздники в вашей жизни случились именно 6 июльский день. Женя передает всем привет и спрашивает, а можно мне привет в прямом эфире? Жень, да, конечно, можно, нам не жалко, пускай тебе будет приятно. Ну, нужно отметить, что Женя слушает нас вообще в городе Сморгонь и написал нам спасибо за дискотеку на 3 июля.

Юля, вот ребята ездили на дискотеку вместе с жителями города Сморгонь, зажигали, танцевали и делали, ну, чуть-чуть горячее. Жень там был. Жень, большой привет. Вероника пишет: здравствуйте, передаю привет любимому человеку, Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю, очень скучаю по тебе, и мне тебя очень не хватает. Люблю, целую, крепко обнимаю. Ну, безусловно, ваши сообщения, они будут продолжаться, и зачитывать их буду в прямом эфире. Я сегодня до 14.00. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Продолжается Люся Чеботина далее в музыкальном эфире.

если вдруг вы такие спохватились, а сколько время сейчас? 13:19 на наших студийных. Спокойно, ребята, рабочий день продолжается. Продолжается он обеденным перерывом и часом приветов и поздравлений. Ваше сообщение отсюда, из самого центра города Бреста, по всему миру целиком. 399-2011, наш номер смс-портала, 9900. Это номер смс-портала, а до этого я сказал номер вайбера. Вот видите, обеденный перерыв, думаю о еде. Хочу передать привет Глебу, который сейчас в больнице. Желаем ему скорейшего выздоровления. Любим его и ждем дома. В эту секундочку. Прилетел к нам на номер смс-портала. От абонента, чей номер заканчивается на цифры 3201. Так, здравствуйте, Радио Брест, а можете передать привет моему папе Радченко Николаю от его дочи Яси. Ждем и любим. Написал нам Ярослава. Ярославе огромный привет. Так, здравствуйте, Радио Брест. Передаю привет мужу Денису и сыну Владу. Они дома готовят солянку, а я на работе. Ой, слушайте, вам приятного аппетита. В тот момент, когда ребята, безусловно, доделают солянку, я думаю, что вы будете этому рады. В рамках обеденного перерыва зачитываем ваши сообщения, самые добрые слова. Где бы вы ни находились, пишите к нам, мы все обязательно озвучим. Передаю привет своему сыну Саше. Сынок, я тебя очень сильно люблю. Успехов тебе, ты умничка, твоя мама. Это написала мама Таня. Так, ваше сообщение до финала этого часа, до 14:00, будет озвучено мной. Меня зовут Женя Филинович. Вам хорошего продолжения этого дня. В середине часа обновленный прогноз погоды.

0: Погода.
1: О погоде на ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромета. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 10-12 градусов. Днем от 16 до 18 с плюсом. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем до 20 градусов тепла.
2: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Здорово, когда в сердце, несмотря ни на что, живет любовь. И, знаете ли, это чувство, оно, безусловно, способно на многое. Ну и человек также испытывает эти чувства, способен на многое. Ну, например, прислать нам сообщение и передать привет, да, любимому человеку. Это можно сделать. 399-2011, номер нашего Вайбера. СМС-портал 9900. Так, здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения сынулю Павла, с днем рождения своего любимого мужчину Ивана, который к тому же стал моим мужем. В общем, вот такое вот сообщение прислала нам Елена. Мы тут попытались разобраться, но во всяком случае всем огромный привет передаю. Так, еще есть у нас, хочу пожелать хорошего настроения своей дочке Варечке, с которой сейчас едем на дачу. Будь умничкой, папа Андрей. Так, что еще у нас есть из новенького? Передаю привет любимому мужу Александру, деткам нашим, Ванюше и Ренате. Люблю вас, мои золотые. Это мама Света написала нам на номер Viber. Еще раз напомню номер для связи и для ваших быстрых сообщений. 399-2011. Отправляя нам свои сообщения, не забудьте указать, кому они адресованы. Это тоже действительно общим важно. Так, большой привет моим друзьям, Артему, Андрею и... и, наверное, еще одному Андрею, судя по всему. Да, ну и лишний раз просто перепроверяйте сообщения, которые отправляете к нам сюда, для того, чтобы, ну, нам было проще читать, а вам приятнее слушать. Всем хорошего продолжения дня, написал нам сообщение. Это было от Макса. Долетело сюда это сообщение. Ну и мы вместе с вами готовы продолжить. Готовы продолжить вас поздравлять, передавать вам привет и самые добрые слова. Так, есть еще сообщение. Здравствуйте. Для Женечки Борисовой сообщение с пожеланиями благополучия и прекрасного настроения. Всего самого доброго. Здесь еще много сердечек. Прислал нам Егор. Ну, скорее всего, в адрес Евгения. Нам хочется в это верить. Продолжая ваш день, безусловно, напоминаю вам о том, что сегодня до 14.00 ваши сообщения в прямом радио Брест-эфире, поэтому успейте все прислать и вспомнить о том, кто этот привет ждет в этот момент.
1: Наши песни.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Так, финальная порция ваших сообщений в рамках часа приветов и поздравлений. 13.54 на наших студийных, и мы продолжаем этот день. Так, маме Свете огромный привет. Не грусти, что лето холодное, впереди жара. Да, всех пытается успокоить еще Ирина и напомнить нам о том, что да, действительно, только 6 июльский день. Не сказать, что он в самом разгаре, знаете ли, такая немножечко прохладная для лета погода. Ну и, по крайней мере, синоптики обещают такую же погоду еще на завтрашний день. Но мы это знаем, мы уверены, что самое лучшее лето еще ожидается у нас впереди. Всем родным и близким передает привет Алексей. Хочу сказать спасибо за то, что вы есть. Вам хорошего настроения в этот понедельник. Это было от Алексея. Сообщение для всех тех, кто его узнал. Так, что еще у нас есть из непрочитанного? С днем рождения есть сообщение. На 9900 прилетело нам сообщение, а от абонента чей номер заканчивается на цифры 1302. То есть 13.02. Хочу поздравить с днем рождения Сергея Рыбникова. Пожелать ему крепкого здоровья. Это было от друзей сообщение. Так, ну и вот, пожалуй, все ваши сообщения. Мы все передали, все прочитали. И больше новенького ничего к нам не успело долететь. Ну и здорово, ну и отлично, неплохо для понедельника, ну и очень хорошо для продолжения этого дня. Напоминаю вам, что сегодня 6 июльский день, да, ну и вместе с вами в рамках часа приветов и поздравлений ваши сообщения звучали в прямом радио Бреста эфире. 13 часов 55 минут, уже даже 56 минут, это значит, что еще немного времени на то, чтобы расслабиться, откинуться, возможно, на спинку своего кресла, сиденья, либо где вы там находитесь, и полностью насладиться законным временем отдыха в рамках обеденного перерыва. И дальше мы будем продолжать вместе с вами ваш рабочий день. Сегодня до 15.00 в рамках дневной смены на волнах радио Брест. Я, меня зовут Женя Филинович. Вам хорошего дня.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. По-настоящему суверенной может быть только та страна, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу армию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства отметил, что чествование выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания,

0: Празднование традиционно проходит в начале июля и органично сочетается с празднованием Дня независимости Беларуси. Эта связь очень символична, обратил внимание президент.
1: Уважаемые товарищи, в начале июля по традиции мы чествуем выпускников военных учебных заведений и офицеров, которым присвоены генеральские звания. Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах. Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с востока. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем. Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша. Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
0: Новости. К другим событиям. В Брестскую область с рабочим визитом сегодня прибудут делегации Бухарской и Сырдаринской областей Республики Узбекистан. Визит состоится в рамках третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. В частности, стороны рассмотрят возможность проведения совместных научно-практических конференций, симпозиумов и семинаров с участием медицинских работников. В ходе второго форума регионов состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Брестской областной клинической больницей и Бухарским многопрофильным областным центром в области обмена персоналом, развития двустороннего сотрудничества, лечения пациентов в Республике Беларусь. В минувшем году на базе Брестской областной клинической больницы стажировку прошли 10 сотрудников Бухарского медицинского центра. В настоящее время трехмесячную стажировку проходят 3 врача-кардиохирурга из Узбекистана. Проект по восстановлению популяции медянки, включенный в Красную книгу Беларуси, реализуют ученые в Брестской области. Об этом рассказал заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик. Медянка – не ядовитая змея. Она является редким и малоизученным представителем змеи лесной зоны Беларуси. Специалисты выполнили очень сложную и кропотливую работу. Они постоянно проводили уточнение рациона питания, чтобы маленькие медянки выросли на естественном корме и были адаптированы к природной среде. В лаборатории они прожили 3 недели. Модельный участок для переселения ученые подыскали в Брестском районе. Таким образом, проведена первая попытка релокации краснокнижных рептилий. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Погода.
0: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18.

Когда все валится из рук, когда кажется, что ты падаешь, и вот уже ниже буквально уже и некогда, и некому руку протянуть. На помощь приходим мы с хорошей музыкой, с отличными новостями, и это все в рамках радио Брест-Эфира в утренней, дневной и вечерних сменах. Меня зовут Женя Филинович, дневная смена продолжается и протягивает вам руку в помощь после обеденное время. Это важно сделать. Ну да, особенно, когда хочется спать. Давайте будем веселиться, будем радоваться, ну и, конечно же, продолжать этот понедельник вместе с вами в дневной смене на волнах Радио Брест. Безусловно, повышаем градус настроения и вот держимся вот там вот на пике в самом его верху.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Отличная музыка для хорошего настроения от One Republic в эту секундочку, 14 часов и 24 минуты. Ну а если вам не удается никак проснуться, ну, ребят, тогда поговорим о зевоте. Ученые предположили, что человек может заразиться зевотой еще до рождения. К такому выводу пришли итальянские исследователи после эксперимента с участием 38 будущих мам. Сообщается, что причина, почему так происходит, еще непонятна. Группа исследователей из университета решила выяснить, зевают ли дети в утробе по своему графику или это синхронизация какая-то происходит с мамой. 38 пациенток итальянского родильного дома в возрасте от 18 до 45 лет. Они, между прочим, принимали участие в этом исследовании. И там целый эксперимент проходили, они в специальной комнате смотрели видео, их снимали на видео и потом показывали те самые 6-минутные ролики, на котором люди то зевали, на другом имитировали зевок, на третьем ничего не делали, а все это время они в том числе и исследовали при помощи УЗИ плод. Ученые признают, что выборка была небольшой, а само исследование сосредоточено на узком периоде беременности, и они хотят привлечь к эксперименту более разнообразные группы населения. Ну а если вы во время того, когда я вам читал про зевоту, также зевнули и тем самым заразили зевотой все свое окружение... Вам огромный привет. Вы вместе с нами, мы также где-то рядом, неподалеку находимся. Ну и вот такой информацией делимся. 14 часов 26 минут, середине часа. Прогноз погоды на ближайшие сутки от Брест-Облгидромета. Ну а прямо сейчас немножечко настроения морского, влюбленного, если хотите. Holy Flame на волнах радио Брест с композицией «Тону».

0: Погода.
1: Итак, прогноз погоды на ближайшие сутки от Брест-Облгидромет. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду, временами дожди. Юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду днем, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Пинске ночью 11-13, днем от 17 до 19 с плюсом. В Бресте ночью 13-15, днем до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Под музыку на волнах Радио Брест можно вообще всяким заниматься. Можно отдыхать, можно работать, можно веселиться, а можно стоять в пробке. Опять-таки Сергей нам сообщает, ему передаем огромный привет Гоголя перед памятником на Советской. ДТП в сторону Ленина. Проезда нет, и пока не разъедутся, к сожалению, проезда того и не будет. Лучше объезжайте данный участок по Гоголя на Ленина. Держим в курсе, используйте эту информацию и выбирайте, безусловно, маршруты движения. Ну, я думаю, что если вы уже встали в пробку, что тогда остается делать? Да только улыбаться. Общаться, разговаривать, безусловно, перезванивать в случае, если вас где-то ожидают, говорить о том, что не успею, к сожалению, вовремя, да, но обещаю быть. Чуть попозже. Да, ну а мы же вместе с вами будем подбадривать вас музыкой на волнах Радио Брест. Пускай все складывается на отлично, да, ну и пускай только самые лучшие люди будут в окружении на протяжении сегодняшнего и любого другого дня. Мы будем поддерживать, мы будем рядом. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение Радио Плеер Беларусь.

0: встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

14:50. Продолжаем этот день. И вместе с вами, знаете ли, уже в финале дневной смены хотелось бы рассказать немного хороших новостей. Если вы устали от плохих новостей, которые в ленте, знаете ли, появляются, вот хорошие новости, они будут в самую пору. И хорошие новости, они будут посвящены любви. Да, вот совсем недавно в одной из соседских стран, в Подмосковье начали платить за долгую любовь. Немножко непонятно, кому начали перечислять деньги. Сейчас расскажу подробности. Так вот, 5000 рублей получают те пары, которые вместе прожили 50 лет. Супружеские пары, которые прожили вместе более полувека, могут получать выплату к юбилею за 50 лет, значит, 5000 рублей, за 70 лет 9000 рублей. Нужно отметить, что такой мерой воспользовались уже 5503 семьи. Ну, в общем, безусловно, 50 лет – это огромное количество времени, проведенного вместе. Может, мы не говорим за 70 лет, либо и того больше. Но самое главное, чтобы все было в жизни по любви. Либо от любви, чтобы все происходило. 14:52. Исключительно по любви к вам музыкальные композиции ставим здесь, в эфире «Радио Брест». И исключительно для того, чтобы ваше настроение было роскошным на протяжении всего сегодняшнего дня. Утром, днем и, конечно же, вечером. Вечерняя смена с Алексеем Лиховичем уже через один музыкальный час с 16 до 19.00. Моя смена на этом заканчивается. Прощаюсь с вами до завтра. Как обычно, будем вместе с 12 до 15.00 дарить друг другу хорошее настроение. Безусловно, делиться новостями и приветами. Час приветов и поздравлений, как обычно, с 13 до 14.00. Всем хорошего продолжения этого дня. Всем легкого понедельника. До завтра. Пока. New truck, big lady.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Состоялось торжественное открытие обновленного музея народного творчества «Бездежский фартушок» в агрогородке Бездеж. В мероприятии приняли участие председатель областного исполнительного комитета Петр Пархомчик, начальник управления культуры облисполкома Сергей Панасюк и председатель Драгичинского райисполкома Сергей Пачко, местные жители, мастера народных ремесел, работники культуры, а также представители организации, участвовавших в реконструкции музея. За значительный личный вклад при проведении капитального ремонта музея грамотами областного исполнительного комитета наградили мастера строительных и монтажных работ Драгичинского мастерского участка Брестской СПМК 14 Михаила Зиновича, маляра штукатура Драгичинской ПМК 8 Дмитрия Медведева. Благодарственным письмом за помощь в осуществлении реновации музейной экспозиции отметили главного хранителя фондов Бездежского фартушка Нину Ярмоц. Петр Пархомчик сделал коллективу музея неожиданный и очень нужный подарок. Передал директору сертификат на приобретение лошади. Председатель Драгичинского райисполкома Сергей Пачко в знак признательности передал Петру Пархомчику памятный подарок от умельцев Драгичинской земли. Также вручил почетную грамоту и благодарственное письмо районного исполнительного комитета за значительный личный вклад при проведении капитального ремонта и реновации музейной экспозиции заместителю начальника, главному инженеру Драгичинской ПМК-3 Ивану Косинчуку и руководителю кружка ткачества Музея народного творчества «Бездежский фартушок» Нине Янущик. Прошло выездное заседание постоянной комиссии районного совета депутатов по аграрным вопросам, экологии, рациональному использованию природных ресурсов на территории Осоветского сельсовета. Основная тема – роль фермерских хозяйств в обеспечении устойчивого социально-экономического развития сельских территорий. В работе приняли участие председатель районного исполнительного комитета Сергей Пачко, председатель районного совета депутатов Светлана Гречко, представители отдела землеустройства, банковской сферы, другие службы, руководители крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. В Драгичинском государственном аграрном колледже состоялась торжественная линейка. Выпускникам вручили дипломы. В этом году стены учебного заведения покинули 153 человека. Прозвучали слова напутствий от администрации колледжа, председателя райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Светланы Щур, первого секретаря районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Татьяны Романюк, преподавателей и родителей.
0: Новости.
3: В Драгичинском районе 3 июля прошли мероприятия, посвященные Дню независимости. В сквере райцентра состоялся митинг-реквием. В парке прошел праздничный концерт. Работали аттракционы, тематические и спортивные площадки. Проходили конкурсные программы и многое другое. В завершении празднования на главной сцене городского парка состоялся концерт коллективов художественной самодеятельности района и всебелорусская патриотическая акция «Споем гимн вместе». В городском сквере состоялась молодежная акция «Свеча памяти». Завершился День независимости праздничным фейерверком и дискотекой. В агрогородках и сельских населенных пунктах Драгичинского района также прошли праздничные мероприятия. В День независимости состоялся районный автопробег. Его участники чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. В автопробеге приняли участие председатель районного исполнительного комитета Сергей Пачко, председатель районного совета депутатов Светлана Гречко, заместитель председателя райисполкома Наталья Лакуц, представители военного комиссариата районного отделения Белорусской партии «Белая Русь», ветеранских профсоюзных и общественных организаций, сотрудники предприятий, хозяйств, представители сельсполкомов и учащихся учреждений образования района. В Драгичинском районе стартовала акция по увековечиванию памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. По инициативе общественных организаций района, граждан районного исполнительного комитета положено начало масштабной акции «Память». В ее рамках организована работа по уточнению списков всех ветеранов, которые в послевоенное время проживали на Драгичинщине и похоронены на гражданских кладбищах района. Учащаяся 9 А-класса гимназии Драгичина Ольга Жалнерчик одержала победу в заключительном этапе республиканского конкурса детских научно-практических проектов эколого-биологической направленности «Прозрачные волны Нарочи». Работа была представлена в номинации «Инициатива молодежи в развитии экологического туризма и экологического просвещения населения». Педагог Ирина Малюга. Воспитанник детского дома семейного типа Виталий Кашевар, уроженец района, занял 3-е место в спортивной ходьбе в республиканских соревнованиях памяти Власюка среди училищ Олимпийского резерва. Мероприятие прошло в Минске. В региональном этапе чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги, который прошел на стадионе детско-юношеской спортивной школы Драгичина, команда «Драгичин» выиграла у «Жабинки». Счет 6-0. Следующая игра пройдет 12 июля с командой «Иваново». В стране проводится информационная кампания «Дети не взрослые, не оставляйте их одних». Ежегодно происходят случаи, связанные с гибелью и травматизмом детей. И чаще всего по одной и той же причине взрослые теряют контроль. Работники Драгичинского РУЧС напоминают: не оставляйте детей без присмотра. Куда бы вы ни спешили, возьмите ребенка с собой. С новостями Драгичинского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15. Днем 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Белорусы, мирные люди, не хотят воевать, но и перед врагом головы склонять не намерены. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны, сказал глава государства.
2: Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Я хочу, чтобы вы понимали, мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, потому чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Однако повода почивать на лаврах нет. Наоборот, как показала недавняя проверка боеготовности войск, впереди огромнейший фронт работы. Убежден

0: Вы понимаете, это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания, применения воинских подразделений по предназначению. Сейчас обращаюсь к генералам. Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть, свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано.
1: Новости. К другим событиям. Сегодня чествовали операторов зерносушильного хозяйства сельхозпредприятия Остромечево, которые пропустили через зерносушильный комплекс 2000 тонн зерна. Они стали первыми в Прибужье, поздравляли звено, а также вручали благодарственные письма и денежные подарки первый зампредседателя райисполкома Михаила Дулбик и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Алена Бычковская. Подарки от открытого акционерного общества Остромечево вручил его директор Олег Бурак. Руководство Брестской областной организации «Белая Русь» сегодня поздравило мам и их малышей, появившихся на свет 3 июля, в День независимости Республики Беларусь. В Брестском областном роддоме в этот день родились 11 детей, 7 мальчиков и 4 девочки. Всего в области 3 июля на свет появился 21 ребенок, 13 мальчиков и 8 девочек. Председатель Брестской областной организации «Белая Русь» Андрей Парфиевич подчеркнул значимость акции. «Дети – это то, что делает нашу страну сильнее. Это наше будущее», отметил он. Молодым мамам вручили цветы и подарки от объединения. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Погода. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Шестнадцать одиннадцать на наших эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие 3 часа мы вместе с вами подготовили для вас массу интересной и полезной информации из абсолютно разных уголков и разных сфер. Просто для того, чтобы вы не скучали по дороге домой и, может быть, для себя почерпнули что-то новое, как-нибудь даже этим воспользовались. Итак, ну и, конечно, без хорошей музыки я вас точно не оставлю. Этот час не исключение. Что же у нас совсем скоро? Это будет Duke Dumont и Need You. Чуть пораньше. Евгений Тимошенко и Hold Me. Вот Робин Шульц и его свежачок Эмберс буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках. Только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
3: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Не внуки, а мафия.
5: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: Лето традиционно выводит на дороги тысячи любителей двухколесного транспорта. Рев моторов на городских улицах и загородных дорогах давно стал неотъемлемой частью теплых вечеров. Однако за этим ощущением абсолютной свободы и адреналина открывается сухая и суровая статистика дорожно-транспортных происшествий. Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставили сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают нас сегодня. Мотоциклисты по-прежнему остаются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. В отличие от водителей автомобиля, они не защищены кузовом, зонами деформации или подушками безопасности. И при любом, даже самом незначительном столкновении, весь удар принимает на себя тело человека. Справочно, с начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 40 ДТП с участием водителей мототранспорта, в результате которых 3 человека погибли и 47 получили травмы различной степени тяжести. Одной из главных причин тяжелых столкновений на дорогах становится так называемый эффект невидимки. Из-за небольших габаритов двухколесный транспорт легко теряется в слепых зонах за стойками автомобильного кузова или в зеркалах заднего вида. Более того, человеческому глазу очень сложно оценить реальную скорость приближения одиночной фары. Водителю автомобиля часто кажется, что мотоцикл находится далеко, хотя на самом деле он уже в нескольких метрах. Именно поэтому опытные байкеры используют тактику защитного вождения. И это значит, что двигаться по дороге нужно так, словно вас никто не видит. Не стоит слепо рассчитывать на свое преимущество, даже если вы едете на разрешающий сигнал светофора или по главной дороге. Важно избегать длительного нахождения в мертвых зонах автомобиля, особенно крупногабаритных, и стараться быть максимально заметными. Яркая экипировка со световозвращающими элементами и включенный свет фар – это базовые элементы, которые могут спасти жизнь. Среди начинающих водителей мотоциклов бытует опасное заблуждение о том, что легкий двухколесный транспорт тормозит гораздо быстрее и эффективнее тяжелого автомобиля. Однако законы физики говорят об обратном. Пятно контакта шины мотоцикла с асфальтом чрезвычайно мало и сопоставимо по площади с обычной банковской картой. При экстренном торможении, особенно на мокром покрытии, на дорожной разметке или при наличии песка, заблокировать колеса и потерять равновесие можно за долю секунды. Именно понимание этих процессов требует от мотоциклиста самообладания и соблюдения безопасной скорости движения. Скорость должна соответствовать конкретным дорожным условиям и позволять вовремя среагировать на любую неожиданность. Безопасная дистанция до впереди идущего транспорта – это не просто строчка в правилах, а жизненно необходимый запас пространства для маневра. Некоторые мотоциклисты также пренебрегают защитной экипировкой, совершая поездки по дорогам. Особое значение имеет мотошлем. Правила дорожного движения обязывают водителей, пассажиров мопедов, скутеров и мотоциклов использовать этот защитный элемент. При этом критически важно, чтобы шлем был не просто надет для вида, а надежно застегнут. В случае падения расстегнутый шлем слетает с головы в первую же секунду, оставляя человека абсолютно беззащитным перед тяжелейшими травмами. Только полный комплект экипировки, включающий специальную куртку, перчатки, наколенники и мотоботы, должен стать обязательным правилом для каждой поездки, независимо от ее дальности. Это инвестиция в собственное здоровье, которое в критический момент берет на себя всю силу трения и удара, сохраняя кожу и кости целыми. Безопасность дороги – это всегда результат совместных усилий всех участников движения. Госавтоинспекция призывает водителей автомобилей быть внимательными к водителям двухколесной техники. Дорога общего пользования не прощает легкомыслия. Каждый рискованный маневр – это шаг навстречу трагедии. Только строгое соблюдение правил, взаимоуважение и трезвый расчет помогут сделать этот мотосезон безопасным для каждого из нас. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Итак, 16.53 на наших эфирных под занавес этого часа. Ну и новость. Новость необычная, загадочная, ну, потому что там действительно случилась совершенно загадочная вещь. На одном из пляжей в Короле, это в Северной Каролине в США, начался загадочный яблочный бум. Нет, там не стал никто выбрасывать прямо на пляж сломанные телефоны от Apple. Нет, люди то и дело находят на побережье настоящие яблоки. Иногда и апельсины, но реже. Вначале предполагалось, что фрукты, их уже набралось несколько мешков, кто-то намеренно приносит и зачем-то раскладывает на песке. Ну, может, там какой-то художник делает инсталляцию, он так видит. Но позже было замечено, что все таинственные дары природы приплывают из океана. И есть предположение, что яблоки смыло с некоего грузового судна. Добровольцы приступили к расчистке пляжа от фруктов, потому что в данной местности обитают дикие лошади, и им, в отличие от прирученных собратьев, небезопасно питаться подобными лакомствами. Вот уж не знал. Дикие лошади могут, кстати, подавиться этими яблочками, и такие прискорбные случаи уже бывали, а также страдать от тяжелых кишечных колик. Ну, молодцы люди, что так откликнулись и с сознанием дела подошли и спасли диких лошадок. Вот такая добрая новость под финал этого часа. Оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас мой любимый дуэт, любимцы логопеда Алеша Свик, Нилетто, ну и с ними рядом Маша Гусарова. Аритмия на волнах Радио Брест.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава отметил, что самой мощной и действенной становится та армия, которая воюет. Однако для Беларуси такой способ совершенствования вооруженных сил неприемлем. Время непростое, и мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит, добавил президент.
2: Есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Самая мощная и действенная армия, мы это понимаем, это та, которая воюет. У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет. Это Соединенные Штаты Америки. Нам это не надо. Нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас, офицеров и генералов. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит.
0: Новости.
1: К другим событиям. Брестский государственный технический университет с предприятиями Брестской области работает над проектами безлюдного производства. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Парфиевич. В частности, Брестский государственный технический университет заключил соглашение о научно-техническом сотрудничестве с пинским производителем аккумуляторных батарей «Зубр Энерджи». Ученые и студенты возьмутся за решение инженерных задач. Университет будет отвечать за автоматизацию, роботизацию и внедрение искусственного интеллекта в сборку аккумуляторных батарей. Главная цель проекта – разработка концепции и реализация элементов безлюдного цеха. Первым делом проводим ревизию производственных мощностей. Когда мы запустим процесс и предприятие увидит реальный объем необходимых инвестиций, перейдем к детализации, создадим цифровые двойники производственных участков. В перспективе мы стремимся к производству, где человек будет присутствовать только на этапе мониторинга и контроля. Все остальное сделают машины, пояснил Андрей Парфиевич. Славянский базар удивил фирменной линейкой духов. Знаменитый Витебский фестиваль презентовал эксклюзивную парфюмерную линейку, приуроченную к своему юбилею. Организаторы подготовили сразу 5 уникальных композиций, способных удовлетворить любой вкус. В праздничную коллекцию вошли 2 женских аромата, 1 классический мужской, а также 2 изысканных селективных варианта в стиле унисекс. Весь парфюм представлен в лаконичных флаконах объемом 30 мл, которая украшает узнаваемая фирменная эмблема славянского базара. И в завершении новости компаний. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:10 на эфирных. Рад вновь всех приветствовать на наших волнах. Особенно тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Если за рулем, да и не за рулем, тоже соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые это самое движение по дороге затрудняют, становитесь нашими дорожными корреспондентами и, конечно же, пишите нам на наш студийный вайбер о всем, что мешает двигаться по дороге. Итак, вайбер 399-0011, код оператора 33. В ближайшие два часа мы с вами узнаем, какая известная песня Шакиры сегодня отмечает 17-летие. Какой шедевр мировой живописи остается в Минске до октября. Также поведаю, что повторяющиеся сны говорят о наших нерешенных проблемах. Ну и кто же из звезд стал очередной жертвой мошенников? Лариса Долина, если что, здесь ни при чем. Вот как-то так, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Самое интересное только впереди. И без хорошей музыки мы тоже с вами не останемся. Совсем скоро Def и In The Dark. Чуть пораньше Clemens и If You Wanna Go. А вот Sam Feld и Norma Jean Martin Into The Stars буквально через композицию и рекламу уже в приемниках ваших.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.24 на эфирных. Продолжаем вместе с нами. И прямо сейчас новость из мира звезд. Но не просто так. Дело в том, что известный певец Влад Соколовский стал жертвой мошенницы. Аферисты против звезд шоу-биза продолжают свои атаки. В Москве в конце июня певец Влад Соколовский помог полиции задержать туроператора аферистку Анну. Дама два года входила к нему в доверие и в конечном итоге сорвала таки семейный отпуск. Артист выманил мошенницу в банк обещанием оформить заем на новые билеты, где ее уже ждали оперативники. Выяснилось, что от действий фейкового туроператора пострадали десятки человек. Как рассказал артист в своих соцсетях, два года назад он познакомился с туроператором по имени Анна, может быть, тут имя изменено, которая помогала ему выгодно организовывать путешествие. Девушка не вызывала подозрений, пока дело не дошло до последнего семейного отпуска. Вылет был запланирован на 30 июня, но в последний момент Анна сообщила об отмене поездки из-за отсутствия маршрутных квитанций. Соколовский признался, что тревожные звоночки появились еще в предыдущем совместном вояже. Когда же рухнули планы на долгожданный отдых с семьей, терпение артиста лопнуло. Он не стал ограничиваться выяснением отношений и написал заявление в полицию. Для задержания подозреваемой певец и оперативники даже разработали небольшую оперативную комбинацию. Соколовский убедил Анну, что готов взять в банке дополнительный кредит, чтобы она на эти средства приобрела билеты заново. Аферистка клюнула на приманку и явилась в отделение с паспортом в руках, где ее уже встретили сотрудники правоохранительных органов. После задержания вскрылись истинные масштабы деятельности лже-туроператора. Оказалось, что Анна на протяжении длительного времени профессионально вводила клиентов в заблуждение. Жертвами стали десятки человек. Ну вот в случае с Владом Соколовским, почему ее Анна звали? Вот было бы классно, если бы Катя. Катя, возьми телефон, это он звонит. Ну, Влад Соколовский или не Соколовский, самое главное, учитывайте, да, отпуск уже у многих не за горами, у кого-то он идет, и кто-то тоже хочет куда-нибудь съездить, учитывайте, что мошенники встречаются теперь и среди туроператоров. Будьте осторожны, будьте внимательны, и пусть, как говорится, его пример, Влад Соколовского пример, будет другим наукой, чтобы не коротать в скуке время без денег и билетов. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа расскажу про прогноз погоды, а далее узнаем, что же наши повторяющиеся сны говорят о нерешенных проблемах. Толкователь от психоаналитиков.
0: По дороге домой.
2: Радио. Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а временами дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слухай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Вот представьте ситуацию. Вы видите один и тот же сон. Падаете, летаете, опаздываете на поезд, теряете мозг не просто так прокручивает эти сценарии по ночам. Повторяющиеся сны — это не случайность, это сигнал о нерешенных внутренних конфликтах. Психоаналитики считают, что во сне мы обрабатываем дневные тревоги, которые не можем решить наяву. И если сон повторяется, значит, проблема застряла в подсознании и требует вашего внимания. Так вот, какие же проблемы скрываются за определенными сюжетами? Падение во сне – это классический сигнал тревоги от потери опоры. Оно часто снится людям, которые боятся ошибиться или потерять контроль над жизнью. Сны об опозданиях или экзаменах, страх не соответствовать стандартам или быть отвергнутым. Зубы, которые выпадают, подсознательная тревога о собственной привлекательности или страхе старения. Если вы летаете во сне, возможно, вы ищете свободу или пытаетесь сбежать от реальности. Так как же работать с этими самыми повторяющимися снами? Заведите дневник снов, записывайте не только сюжет, но еще и свои ощущения. Спросите себя, какая ситуация в моей жизни вызывает похожие чувства. Если вам снится падение, спросите, где вы чувствуете неуверенность. Если вы опаздываете, что вы откладываете в реальной жизни? Ответы часто лежат на поверхности, и если задавать правильные вопросы, если сны мешают спать и вызывают тревогу, стоит обратиться уже и к психотерапевту. Финальный вывод. Ваши повторяющиеся сны – это не хаос. Это шифрованное послание от вашего подсознания. Они указывают на зоны напряжения, которые вы днем не замечаете. Начните вести дневник снов, и вы увидите, как меняется ваша жизнь. Сны не предсказывают будущее, а они помогают понять настоящее. Вот такие советы. Оставайтесь вместе с нами и только с хорошей музыкой. Совсем скоро Артик и Асти, «Вселенная», а именно прямо сейчас.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 17.55 у нас есть сообщение от нашего дорожного корреспондента. Внимание, город Брест, вот о чем Сергей нас предупреждает. ДТП по Варшавскому шоссе напротив Евроопта в сторону Ковалевки. Также мост ЦМТ в сторону Ковалевки, пробка от Московской и ремонт правой полосы. Ну и проспект Партизанский и Янки Купалы, улица Перекресток, ДТП, пробка аж с Партизанского. Сергей, большое вам спасибо. Остальным рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Итак, следующий час уже не с горами. Его открою не я, а моя коллега из отдела новостей Арина Ермакова. В выпуске вы узнаете, где в Первом регионе будут производить аккумуляторы без участия людей. Как на сцене Брестского академического театра драмы прошли гастроли Екатеринбургского театра юного зрителя. А также проект по восстановлению популяции какой краснокнижной змеи реализуют ученые в Брестской области. Об этом и не только. Более подробно вместе с Ариной Ермаковой в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое актуальное и самое интересное.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Хозяйства Брестской области намолотили первые 100 тысяч тонн зерна нового урожая. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. На сегодняшнее утро в области было убрано 67% к плану озимого ячменя. Намолочено 100 тысяч тонн при урожайности 44,3 центнера с гектара. Завершили уборку озимого ячменя 73 хозяйства. Рассказал первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Виталий Рудь. К завершению уборки этой культуры приближаются аграрии Березовского, Жабинговского, Драгичинского и Пружанского районов. В первом регионе в прошлом году жатва началась на неделю позже. На текущую дату было убрано чуть более четверти площадей озимого ячменя и намолочено 36 тысяч тонн. На этой неделе приступим к уборке других культур. Скорее всего, это будет яровой ячмень и, возможно, озимый рожь пшеница, отметил Виталий Рудь. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик провел сегодня встречу с гордостью первого региона, спортсменкой Анастасией Шкурдай. Анастасия – уроженка Бреста, заслуженный мастер спорта, член национальной команды Республики Беларусь по плаванию. С сентября 2010 года по настоящее время проходит подготовку в Брестском областном центре Олимпийского резерва по водным видам спорта. В апреле 2017 года стала самым молодым мастером спорта международного класса в истории белорусского плавание. Поводом для встречи стало решение квартирного вопроса. Глава области держал его на личном контроле. Брестский государственный технический университет с предприятиями Брестской области работает над проектами безлюдного производства. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Парфиевич. В частности, Брестский государственный технический университет заключил соглашение о научно-техническом сотрудничестве с пинским производителем аккумуляторных батарей «Зубр Энерджи». Ученые и студенты возьмутся за решение инженерных задач. Университет будет отвечать за автоматизацию, роботизацию и внедрение искусственного интеллекта в сборку аккумуляторных батарей. Главная цель проекта – разработка концепции и реализация элементов безлюдного цеха. Первым делом проводим ревизию производственных мощностей. Когда мы запустим процесс и предприятие увидит реальный объем необходимых инвестиций, перейдем к детализации, создадим цифровые двойники производственных участков. В перспективе мы стремимся к производству, где человек будет присутствовать только на этапе мониторинга и контроля. Все остальное сделают машины, пояснил Андрей Парфиевич.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Руководство Брестской областной организации «Белая Русь» сегодня поздравило мам и их малышей, появившихся на свет 3 июля, в День независимости Республики Беларусь. В Брестском областном роддоме в этот день родились 11 детей, 7 мальчиков и 4 девочки. Всего в области 3 июля на свет появился 21 ребенок, 13 мальчиков и 8 девочек. Председатель Брестской областной организации «Белая Русь» Андрей Парфиевич подчеркнул значимость акции. «Дети – это то, что делает нашу страну сильнее. Это наши будущее», отметил он. Молодым мамам вручили цветы и подарки от объединения. Проект по восстановлению популяции медянки, включенной в Красную книгу Беларуси, реализуют ученые в Брестской области. Об этом рассказал заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик. Медянка – не ядовитая змея. Она является редким и малоизученным представителем змеи лесной зоны Беларуси. Специалисты выполнили очень сложную и кропотливую работу. Они постоянно проводили уточнение рациона питания, чтобы маленькие медянки выросли на естественном корме и были адаптированы к природной среде. В лаборатории они прожили 3 недели. Модельный участок для переселения ученые подыскали в Брестском районе. Таким образом, проведена первая попытка релокации краснокнижных рептилий. Накануне на сцене Брестского академического театра драмы успешно состоялись гастроли Екатеринбургского театра юного зрителя. Уральские артисты представили зрителям спектакль «Танец огня» по мотивам знаменитой баллады Алексея Дударева «Не покидай меня». Глубокая, трогательная и трагическая история о 4 девушках-разведчицах в годы Великой Отечественной войны не оставила никого равнодушным. Важным событием визита стало подписание меморандума о сотрудничестве между Брестским академическим театром драмы и и Екатеринбургским театром юного зрителя. Подписи на документе поставили генеральный директор Брестского академического театра драмы Анна Синьковец и директор Екатеринбургского ТЮЗа Сергей Радченко. В Брестской областной библиотеке имени Максима Горького в Малом зале работает выставочная экспозиция «Правосудие во имя жизни», предоставленная Брянским государственным краеведческим музеем. Выставка рассказывает о двух гранях одной истории – о геноциде советского народа на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны и о закономерной расплате за эти преступления. На стендах копии текстовых документов, фотографии и видеоматериалы, запечатлевшие работу следствия, ход трибуналов и страшные свидетели. Свидетельство злодеяний на Брянской земле. Выставка работает по 6 августа, вход свободный. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.11 на эфирных. Рад вновь приветствовать вас в новом часе, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. В ближайший час я вместе с вами. Узнаем, у какой песни известный, кстати, очень даже сегодня день рождения. А также расскажу о том, какой шедевр мировой живописи, всемирно известный, остается в Минске аж до октября. Его как раз-таки можно там будет понаблюдать. Вот такой план на ближайшее время. А что у нас в музыкальном эфире? Тут у нас Avicii, Hey Brother, совсем скоро. Чуть пораньше Sonic, DJC, Paradise. А вот Afrojack, Sia, David Guetta, Wake Tonight. Буквально через композицию рекламный блок уже в ваших приемниках. Только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
3: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Не внуки, а мафия.
5: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18:26 на наших эфирных. Оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас новость, которая порадует любителей живописи. Вас ждет весьма и весьма приятный сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка», та самая знаменитая, пробудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. В результате переговоров премьер-министра Республики Беларусь Александра Генриховича Турчина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Марка Шагала «Прогулка» из собрания Государственного русского музея в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера прямо в день рождения художника, именно сегодня, 6 июля. Такой продленный показ шедевра – это редкая возможность для зрителей еще раз прикоснуться к парящей поэзии великого мастера и отметить его день рождения искусством, которое не знает границ. Вот такая приятная новость для любителей прекрасного. Так что, милости просим, Минск, великое полотно ждет вас именно там.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а временами дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: По дороге домой с Алексеем Лиховичем.
2: Шоу «По дороге домой». На календаре понедельник, 6 июля. Надеюсь, что ваш день прошел продуктивно. Сейчас настало время немного расслабиться и подумать о чем-то приятном. И, кстати, сегодня есть особенный музыкальный повод. Ровно 17 лет назад, 6 июля 2009 года, на радиостанциях по всему миру впервые зазвучал трек, который мгновенно стал гимном для всех, кто чувствует в себе дикую свободную натуру. Речь идет, конечно же, о песне той самой красавицы Шакиры под названием «She Wolf». Представьте себе, 2009 год, везде еще гремит поп-музыка, и вдруг этот футуристичный синтезаторный звук. Шакира рассказывала, что идея пришла к ней совершенно неожиданно, буквально за 10 минут, а когда она была, кстати, не в духе. И вот результат песни, в которой она не просто поет, а иногда даже рычит и воет, призывая нас выпустить своего внутреннего волка. Как она сама говорила, это песня о праве выбора и праве удовлетворять свои какие-то там желания. Ну, почему бы нет, на самом деле? Знаете, кстати, в дороге это отличная метафора. Мы просто хотим вырваться из офисных джунглей, как та девушка из текста, которая сравнивает себя с кофемашиной в офисе, и просто уехать домой в свою к стихию и к своим как раз-таки желаниям. Так что выпускайте ваше внутреннего волка, оно того стоит, а мы как раз-таки услышим ту самую песню, именинную 17 лет этому музыкальному треку. She Wolf, Шакира, удачной вам дороги и отличного настроения.
1: По дороге домой.
3: Радио Брест.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Это была Юлия Савичева. «Надо быть сильной». Ну, в принципе, я с ней согласен. В нас сил всегда есть. Мы всегда можем, иногда даже просто не подозреваем о своих ресурсах. И очень сильно удивляемся, когда у нас получается то, что, в принципе, получиться не должно было. Так что, дорогие друзья, главное ставить себе смелые цели. Обязательно их достигать. И неделя только началась. И она обещает быть только успешной, только хорошей, только самой-самой замечательной. Именно этого-то я вам, дорогие друзья, и желаю. Его пусть она будет именно такой. Насим, понедельник уже завершен. Большое спасибо нашим дорожным корреспондентам за свежую точную информацию с дорог города Бреста. И не только всем вам за то, что с нами остаетесь на наших волнах. Пусть сегодняшний вечер будет только прекрасным и замечательным, ну а завтрашний вторник будет вторником больших свершений. Пусть будет, как говорится, да, будет именно так. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Кейко Софию Фухимори Игучи с избранием на должность президента Перу. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Убежден, оказанное вам гражданами доверие станет прочной основой для реализации курса на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния перуанского народа, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в активизации двустороннего диалога и углублении торгово-экономического сотрудничества с Перу. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске остается 10 дней. Белта предлагает окунуться в ретроспективу. Сегодня о фестивале 2017 года. Перед официальным стартом летний амфитеатр стал площадкой для ряда сольных и сборных концертов. 26-й фестиваль запомнился чередой юбилейных программ. В рамках Дней союзного государства выступил ансамбль «Сябры». Полный зал амфитеатра собрал и композитор Александр Зацепин, который представил концерт «Есть только миг» в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Группа «Руки вверх» также отметила на фестивале свое 20-летие. В концерте посвящения Александру Тихановичу в день рождения артиста приняли участие звезды белорусской и зарубежной эстрады. Финал 26-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» проходил в 3 дня.
0: Новости.
1: К другим событиям. В рамках проекта «Доктор Клоун приносит радость болеющим детям», реализуемого при поддержке гранта президента Республики Беларусь, волонтеры-клоунотерапевты Брестского государственного университета имени Пушкина, Брестского медицинского и Брестского музыкального колледжей продолжают посещать маленьких пациентов Брестской областной детской больницы и Брестского областного центра медицинской реабилитации «Тонус». С помощью веселых интермедий, фокусов и моделирования фигур из воздушных шаров доктора-клоуны дарят детям положительные эмоции, помогают отвлечься от болезни и создают атмосферу радости и добра. В течение всего лета клоунотерапевты будут навещать маленьких пациентов, чтобы поддерживать их хорошее настроение и делать каждый день немного ярче. В Столинском районе произошло ДТП с участием 2 несовершеннолетних мотоциклистов. Об этом сообщили Белта в УВД Брестского облисполкома. Накануне 15-летняя жительница Столинского района, не имея права управления, управляла мотоциклом «Минск-Д4» и двигалась по улице 9 мая в направлении от улицы Колхозной к автодороге Н-603. По предварительной информации, напротив дома номер 77 она столкнулась с мотоциклом «Минск» под управлением 14-летней местной жительницы, после чего съехала в кювет, где совершила наезд на заборное ограждение. В результате ДТП 15-летняя водитель мотоцикла «Минск-Д4» и ее 13-летний пассажир госпитализированы. Во время движения водитель и пассажир не были в застегнутом мотошлеме. Правоохранителями установлено, что 14-летняя водитель мотоцикла «Минск» также не имела права управления мотоциклом. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, что вы застались с нами. Зараз надышел час рассказать предсказания от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра все, жадающие прокатиться на шию шалю, могут отпочивать. Разгайдать их на любую справу на урад отрымается. В принципе, шали навод пярэчить не станут. Просто яны будут так долго разважать, что у жадающих прокатиться за их кошт терпения не хопить. Але у своих уласных справах шали завтра так само не будут залишне поворотливые. Худшей за все весь день так и сыдя на разворушивание и роздум. Завтра, коли нечто издольно вывести скорпиона с себе, дык гэта необходность что-нибудь менять. Любые перемены в житті або у адносінах будут сдаваться скорпиону необгрунтованными, нелогичными, да и наогул непотребными. Коли хтось завтра оладить якую-нибудь революцию, то варто зауважить, день для гэтага далеко не лепше, а уже у компании скорпиона особливо. Завтра день у стральца обяцая пройти без особливых узрушений. Справы будут удаваться досыть легко, а лёс может дать добрый шанец умацовать свой громадский статус. Каб не спудить поспех, стральцу завтра варто избегать любой экстравагантности, як у выгляде, так и у поводинах. Классичный стиль, стриманность у словах и жестах и поспех повернется до вас своим тваром. Завтра Козярог будет видовочно не настроены на новые знакомства, да и на огул до усяго нового ён будет ставиться с великой остерогой. Зато, коли знакомство у гэты день усё ж таки отбудется, то можно чакать, что и оно будет особливо моцным и долгим. Сябр, здобытый завтра, может стать самым близким и любимым для Козярога на долгие-долгие годы. Завтра интеллект водолея будет не только обвострен, але и гармонично дополненный такой корыстной якостью, як критичность мысления. Иншими словами, бестолковых думок завтра у водолея будет меньше звычайного, а верогодность нарабить глупство и зусім минимальная. Не варто выпускать гэтакий сприяльный момент, бо менавіта у гэтый день водолею выпадает шанец наилепшим чином вырашить любые свои пытания и проблемы. Завтра головное не спешаться и памятать, что самый короткий шлях той, які ты ведаешь. Засталося только пераканать себе у гэтым и усё ж таки узяться за справы, якія завтра будут выкликать нуду. Завтра рыбы будут вельми рупливым и аккуратным господаром. Нават не спробуйте завтра просить у рыб грошей у долг. Не дадут. Ти дадут с такими оговорками, что и брать не захочется. На угол во усім, что тычет своего кошелька, рыбы завтра не будут схильны исти ни на якие соступки. У тым лику и они не будут исти услед своим уласным жаданням и у покупках, и у ежи проявляючи разумную стриманность. Это был гороскоп для самых лепших знаков зодиаку. Я Алексей Ляхович и Радио Брест. Жадаем вам, каб усё доброе, что я сказал выше, обовязково справдилось. А усё остатнее ни у яким разе не псовало вам настрою. Приемного вечера и цудонного завтрашнего дня. До встречи у эфиры.
0: Зорки говорить.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.

0: сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Maxline.by.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15. Днем 18-20 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Max Line! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.

0: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15, днем 18-20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 16-21. В Барановичах ночью 10-12, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 13-15. Днем 18-20 с плюсом.
2: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 13 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16,21, в Барановичах 16,18, в Пинске 17,19, в Бресте сегодня 18,20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16,21, в Барановичах 16,18, в Пинске 17,19, в Бресте сегодня 18,20 с плюсом.
0: Слушай наших.